Rényén kánán bá téná xúni, chényé sá kíná pár rítsík yá nánchóng láwí kór ká khíbshá ngó chú zhí yá. Rétá chényé sá kíná ká hmánchí gá lakchil gong pál tá sŋá tángsh tání dá tángé, chényé sá ká gá tá dóng nil ná chó tángsh tányé dá tángé, tá azú cháy shú khór gó nú gá chán dén yá ná, ar ngón sík gá chényó ngán yó gó ní tá mú zhí. Rē zhā rā, tā nā pā gān tsōg nī tī yīn jē rāng tā sōng ā tāng, tsō wā gā bī cīn tā tā gu jē zhāng ā tī rā tāng shtani tā tāng, nā pā ndē xā gā nā chā, rī pā gā nā gā shōng cīl ngūn sīl gā jē māng ā yō gō nī. Tā nā rī pā tāng xā gā nā gā nā lā shkēn tā tāng, gōng ur tūn jī nā jir gō nī, nā pā yīng mā nyōng ā zgō kā. Dāx jīnyā sā kā gā nā pā ndē yīn gī nā, rī pā gā nā lā jōng gō nū gā jir kīn, dār tā gā wā rā, dāx sā tōg shōng mē nī tā mū zgā rā. Rē zhā rā, dāx jīnyā sā kān dā rāng shtāng nī hdiyā gō nū gā lī bū gā nyāng cipak sār shil chik bā lī gā zhēn, dā nā tsū zhā, pū mū, zā tōng, gōm shī, kō rī gā sō jā jir kī nā tsū dāng dī wā yō nī tā mū zgā rā. Dā nā tō lā gā lān dā yīn bār tōng gō nū gā jīnyā sā kī chak sī nā zhā, tāng kū rā gāng shtī nā ngir gā yīn gā nā rī cik gā chim rī rā, sō rī, dā nī bā gā zī rī bā, cik gā, jī bā. Цхинул су та пунжба нян биэргла цаймандра нүгэ нүхтүн зүгүү нэ дэмүзгэрэ. Та найтху лагланг чуэнэ рицх нэг найтх нэ нэ нэ ngаму нэ хи лаваашиг мэнэ дэмүзгэрэ. Дэр тавгэ гэдэ эргэн тэ си мүнгүү са гэ ба тэн чэ мэнгбүн тун гэ ба. Дэнэ либи жэцэл марчг ба алх бэрдэ та либун дэ тэн чэ чэн хэ сай ба чун ор нүнсэл ин ци рицх нэн дэ дгүү шунга инсэнэ. Da tīn chōrīn gī nā gāi bātāng gāwān dā dhūgū nāni, da chāgbārā, zhīmū, shirī, bīmū. Gānglāg sū lī yōng sī nā tāng dā rūngwān sī nūgartāb gā chāgjīm rīglā nūr nīn chīnī tā mūsgirā. Gīn dā yīn gī nā gā nū kyun tēb sān dā yīn gī nā azū shā cikirā, bī cikir, hūng cikir jīrā. Rī cikir nā lngīn zimbar xū eksan chū tīrā sī tī tīgshil. Дэнэ дэдэл нямгэл сугэ тэгшил ичхүнэ. Арабина рибага цэг дамцлаан тэгшилина хажин гавзан нид музгэр. Таах чэнэ са кина баг та рицх нэлаг сувжи кунуг горым гэтхүнэ. Нана нивэр тэг чэнэ са кэг нэла цунзынлэг бузгэ чүтэр. Дэнэ ингэна та азу рицх нэла кахтэлэ дэтэн мэн жи гуни. Та рицх нэлаг сувжи кут цацу хцу ингэна насхын жугдуг мэн чүтэра. Дэнэ ингэна хагнал дэн дибэ жүндэр суу та ангилг сувчи гэ шэтэв дэнна хачан гэв зэнгний дэмүзгэр. Рэ да цангми хиг унэз гуну хчэнэ са кэг на баг рицэг нэг жүндэрн дэ ингэна ангилг сувчи гэ мэнбаг нзэптэнг уны

0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Ya, yeah, Nikodemo.
0: Ya, Nikodemo.

사디에다르베티르나니나자크제 먼저 푸징거

0: 나중에 비 리스트에 돌아
1: 버피워요 히르크 상캄
0: 리피워요 젠조에 가르트
1: 나중에 비 연리지세 쪽 쪽고 중중도
0: 나중에 비에

0: хтанын чиг маанжгүй дэзис тэний ян кёхэ тэнийг ягчгүй жангууны датан хчгүй жаргана дали чери нига ян тонка нэнгэртай терма тэрс тэний та кёхэ тэнийг акэр ёосна сонги ганицлиги жима жимжинд ярахтэг ну акэ ёура амар гэлмусна сонги орогсон мома жангу чеке сэнгэ кэнхтэн нима хсэм гэрэнгэ чохшу ганиг артунка хчигра мавшин зэгму мома жангу чеке чимцэн дэму зэгэ нирпин дэму зэг шагэ га чохшу нигара арказга зэгэ зэг хэла тэнгэ эзи ривашисэг танита амар гэлму гэн гори зэгэ овдэн шхэдэнгэ гори рири гэнэнгэ арнавчэ мари чигтэнгэ чохшу нига шинзэг тэний чохшу ниги гори лгавзэнгэ зэгэ зэг ржэмэз гэну хатир гуринд та цимекэн доли шаргун овдана джитанс тэни шаргун цонкэн гэ акардиосэн гэ дэва гэ чимцэнз гэ дөмө богону гуй гури яке тонка шинтэну ян гури дэн буурар нгачма дэн бу амар ган мусэн гэ лга шэра тонтэнс а тэни вэри та кахуи згара чэнгу хаалэн хэлэн дөмө усэм гэ ка чэл секунэн хтамжилэн дэмүз гэ чони шэнгз гэ
1: Я нёни би чуку чонсо конинжина чингэрэн цо могсе нога нартам а ама гурчи пасе го нога нартам де нянтанга ти ханчнинжина янг нартам шетанг шуга янг тобжон юкузги чонгэри вайин шине чи тисэл тамзэла пуджар юм гэ чавшли нога шидун чончир гэ цэгэрэ чондик гэ цэгэ се конон дис нян юэл
2: нёни би чуку чонсо дэрэн пуджар юм гэ чжо Замлан гэх шийдүүн жагжин уэн хэнжир мэй хуэнцүүгэ чуэгэ Джунгхсэвгэ цэгээрэ Джунгдэгэ цэгэ сэгэнуэндэ Чэчу шэгшээчу ээл Чэгэ чонг-чонг цэмагэ нэ наандэгэ Арээ дэдэна чээ гэнаартэмдэ гэландэгэ атэнгэ Джунгхсэвгэ цэгээрэ Джунгдэгэ цэгэ варгэ Штамжиндээх чэнэнжу ээгэ Цэмагэ гэна жур-жур хэнюэн Анна азгэда Джунгдэгэ цэгэ зэгэвэну Джунгхсэвгэ цэгэ цэнгэ арэнэгэ аймсэг
3: Яро чурдэму чурдэму та нига ерэнгсгачг матга я чурдэму ина
2: тизино донде кэцэгэра дэму ин тавак шавагэнгэ ерэнгсганига тхимат я дэму дэму тэрэнгта чэт конкурсг зай чэка арэнига юния тазис данита цэгэнига нэм хчига жунгсвг зэгэ цэнгэ чэмасунги та нэм чига дали та кавдай жунгсвг зэгэгэра Чимна си шимбуз юйгу шами та чунгдэг цэгэ жуэн каис. Дани та чунгсвг цэгэгэ ар ясэн жа мами лоту вуглэб та мэнгазг шами чунгдэг цэгэ сагэшэгс. Янара чунгдэг цэгэ самата цэгма маргазг я. Чунгдэг цэгэгэ чунгсвг цэгэ шэчу. Та вак чунгсвг саманды та ngатаразг мэлубк. Yamana chu ngara nyam khchiga chungdala suna chamur. Nga chu tana da khsaji shimbu dukuta ngoma khchig ma ngana rikwa ara. Taz inu. Chungsup ka tsagira.
3: Ngoma yi. Ya. Da ngara nyaman da chu komi da yo. Dena chunjuga chungdala khchig jo chungdik sama ga chua khchig ta.
2: Taz iri. Chungsup ka tsagira chungdik tsagira niga nyam khchiga. Da njina chungdala wasong zgiya. Чундык цэгэгэ чунгсвг цэгэ чали та кунгазга чэ чэзг нэ чали да осонс о кунга динэн нада зэг кунгс ёс та чундык цэгэ ди чэм инз я та кня чэм нэ асон идали чундык цэгэгэ чунгсвг цэгэ шичо я хо нэ ах нэ чо хсама шимбу сагэн жо я та зину чунгсвг цэгэ аргай
3: я та чундык хсамаг жо ахшиньо
2: та зири та нига нэ осонс та цэгэ нига жуци тумбус гэ штэн авали ди тунада хтэкуча сэнкэн чихтла суга хси шимбу мэнга зэта шами зэг ёкья та чунгсвг цэгэра чунгдык цэгэ нига карчиг жэгжэра чунгсвг цэгэ хтэкур лемуз гэ хси датэн
3: О, дота ngoma shimbu do kushigiri. Ah, danga chungsumni, dumu si shimbu zi kanunga yung manyu.
2: ngine chung dik sama da che chi de gu yo ki ya ha ha zi si da chi ka wa
3: a lur ji ga xiamo chun bu zi kuin na a ji ge yo lu si
2: zhe ge ni gi xila ta qi ge ge nu zi ge ni da ngine zo ka hui zi ga zhe gi xila ri ge na ma ra se nu ta ra ta zhe ge ni ga du gu chi ge de ni chim sung ni ro sun ro kung ma ni la da chi ka wa ta xila ta chung tang xi ge zu zi tang a de ni zegat nyan zinju itang ziya
3: jonde ke zega o ti ti ari ma ti
2: ziri shke jabs zega niga jozi ge tang ni mara chungi zig khung ga nga ti ta o song ziya ta jong sub ke zega do kuta chig tang ni ala cham sungi nyang do kuta la ga ti ti ko zig
3: ko ko do ku cha zigre
2: ta zi ti no jonde ke zega
3: chi kara ma hini
2: Kata shilariya, shilaga zhiga sanari, chita ma xini, tazinu.
3: Ngoma, jihji dhukuriya, nga kamuzga wa taartu tixizg maanyu.
2: Tazirakzik. Zhige zingor nujigni ta, zhungdaka zhigaga zhiga kunangani xievali yinga shkirtinu ta, ta shilata rigjimesansik. Ya, zhungsabka zhiga, tar gokhu, aniga adinjigar, tazizik. Tani ta zhungsuk zhiga ga zhungdaka zhiga shechu.
3: Zhugu, zhugu lag, tar dimushi, dimushi, ta nga shira zhungsu anjo jiyin.
2: Ta ziri zhungdaka zhiga inji na, adin cim shisig. Zhungdaka zhiga ga njamaku. Chundagi ariman yusu yoni, tarung zhungdani dali si shimbu ga zhuwa nyang matawa. Ta zishe no, zhungsuk zhiga ga.
3: Zhungsum na shikota senkin me nara. Zhungsum na ndu tawu jigsorungwi xilara meya
2: tazirita jingyayi ranga pasa payila wasongzgiya. Re chukho chongchongso, data zamlanga xidung chigchin wun khenjir mi huyintso zhungsubka zaga ra zhungdaka zaga segunutar. Nanyina pochar jimgi chicho xetangdar. Chukho chongchong changmaga zamlanga xidung chigchin di shdi anyung. Ari ndanjina yang, ta nga tsu uhiga jirida tingi huiri tibkala kana tsangmanjina ndin piltshik yuk. Di jenga chukho chongchong tsangmanjina yang kongkub tanga tinda tingi hui kanga tsungna zamlanga xidung chigchin uin khenjirmi huin tsukundi xingja yu nga riwa yin.
4: Hiriga kar tsukhin jawi kar kong.
5: Loriwa lobshigli nyuri kar kong.
4: Hiribja demu zuwi kar kong.
5: Losija drachung jawi kar kong.
4: Nachung lorin dan ser mi kar kung Chubu chung chung cho Dahta che cho nachung si bier gar cil lim cinja Arg bier kar kung ga chanpar shik tang Nga chi hivshi chomur A lorin ga shjir cinjan

야, 냥이비 두고 총총초. 딱 시와 그리끄는나 시그 시와 그리그 하증거 몽욕. 아, 그렇게 감사라. 천능난 소군이 시와

0: zavri za ta khlong ga go ga sa ta ga zavri ga sa chen te te no ta ga go mu khri yin ta ta mari nga si ta ya thu tan ju ji su grin din sa ta chhu song tu mu su go ge
1: ta
0: te na ji na sa ta chhu song ji na ta ga yang thu chu ti ya ta ngur ta ga
1: ri
0: ti ta na ta rang ga chu chim chung ga go na da ga rang gi ndik su ga ta ga chhu ko ti ta rang gi chim chung ta wa na ji na ta ga go la su kwa ya chu ndik man ta ga ya chu ngonjang chu la kan ni kha chi ko ge
1: ri ji
0: ti jin chung ga rang ga la na wa nu ga ta chim chung ga di ni na da ga kong ta chang ta ga kha ta chang ga ti ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱩᱛᱟᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨᱟᱛ ᱛᱟᱥ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱡᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟ ᱟᱜᱩ ᱜᱚᱪᱩ ᱛᱚᱢᱟᱪᱩ ᱟᱛᱷᱠ ᱭᱚᱜᱚᱪ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱠᱷᱟᱛᱷᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱮᱭᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱤ ᱡᱤᱠ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱛᱩ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱠᱛᱩ ᱜᱩᱱᱨ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱮ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱢᱚᱢᱩ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱭᱚᱡ ᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱛᱩ ᱧᱩ ᱛᱷᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱ ᱛᱚᱢᱨᱮ ᱭᱚᱠᱚᱢᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱠᱟᱜᱤ ᱭᱟᱪ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱠᱩᱞᱚ ᱨᱚᱠᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱚᱢᱚ
1: ᱡᱮᱭᱟ
0: ᱛᱟ ᱛᱟᱣᱮᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟᱭᱚ ᱯᱚᱢᱟᱪᱩ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱤᱣᱛ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱜᱩᱱ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱡᱮᱭᱟ ᱪᱤᱱᱤ ᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱᱚ ᱫᱚ ᱟᱡᱤᱜ ᱞᱟᱱᱚ ᱜᱚ ᱡᱟᱱᱤ ᱚᱛᱟ ᱟᱡᱤᱠᱨᱟ ᱟᱫᱩ ᱜᱚ ᱪᱟᱨᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱠᱨᱜᱤ ᱫᱟ ᱴᱩᱠᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱧᱮᱠᱷᱟ ᱜᱟ ᱛᱟᱠᱟᱜᱱ ᱛᱟ ᱟᱫᱩ ᱜᱚ ᱡᱤᱜᱛᱟᱨᱟᱱ ᱵᱟᱥ ᱛᱟᱛ ᱢᱮᱨᱢᱚ
1: ᱡᱮ
0: ᱜᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤ ᱪᱤᱠᱛᱩ ᱜᱩᱱᱨ ᱛᱟ ᱟᱡᱤᱠᱨᱟ ᱟᱜᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱩᱭᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱨᱜᱤ ᱛᱩᱢᱩ ᱜᱚ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱡᱚᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱨᱜᱤ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱨᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱨᱮᱞᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱤᱱ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱤ ᱜᱚᱥᱤᱛ ᱛᱷᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱫᱩᱨᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚ ᱠᱨᱜᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱩ ᱭᱚᱠ ᱪᱩᱠᱩ ᱛᱚᱢᱨᱚ ᱢᱚ
1: ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱠ ᱪᱷᱟᱡᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱥᱩᱱ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣ ᱠᱨᱜᱤ ᱡᱤᱜᱤ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱱ ᱣᱟᱨᱠᱩ ᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱠᱚᱨᱱ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟᱡ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱠᱟᱵᱨ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟᱛ ᱠᱟᱛᱟ ᱚᱠ ᱧᱟᱱᱡᱤ ᱣᱱᱟ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱛᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱧᱟᱢᱡᱚᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱫᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱱᱟ ᱵᱟ
1: ᱡᱮᱭᱟ ᱨᱮᱡᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱜᱚᱢᱟᱨᱤ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱥᱤᱜ ᱜᱟᱱᱫᱟᱜ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱱᱤᱝᱜᱩᱝ ᱜᱚ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱪᱟᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱡᱟ ᱪᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱞ ᱠᱷᱟᱯᱨᱟ ᱪᱩ ᱛᱟᱞᱩᱱ ᱛᱚᱨᱡᱤᱜᱟ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱜᱚ ᱞᱚᱯᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱧᱟᱝ ᱱᱤᱜᱤ ᱜᱚ ᱱᱤᱨᱤᱝ ᱜᱚ ᱧᱟᱢ ᱧᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱜᱛᱮ ᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱤᱜᱚ ᱥᱟ ᱟᱱᱫᱨᱛᱨ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟ ᱭᱮᱵᱟ ᱞᱚ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱜᱡᱩᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱢ ᱡᱚ ᱥᱟᱢᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱫᱟᱯᱤ ᱯᱨᱟᱦᱤᱨ ᱢᱚᱱᱫᱤᱱ ᱥᱤ
0: ᱚᱭᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱤ
1: ᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱜ ᱠᱟᱥ ᱫᱮᱢᱩ
0: ᱚᱫᱮᱢᱩ
1: ᱭᱟ

Та мэрна ржиг рангсам гэгуони, дэчиг жапчу тэй тобжу тэ гачинжи.

ཁྱི ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Затун сонгчонг танг дунтамг шумаг рангалыг сонгчонг танг шухчонг рангалыг ла нгургул жэпи сгинтэнг гаджаж гэв. Чонгар Якоб нинан замлэнг Якоб чэнбу танг нямжа жэцуг дэнжэг линзэн лан цуг линэг жинзэн кэнг Якоб ембэ гула шуэ чэхчонг малаг ержин пэрэм чулэн ганчэ гачин кэрэв. Чонгу шухчэ арэс шух тупэ шух сосу танг нямда гула шуэ чэхчонг джингу дунчэ лакэнда тунгэрэм гэни нямли лахэнанды гунжэл гэян танг чангжэг чангдэн 냠리 냠길지가 잠낭 뜬들요.

0: Та сэрэг жантан на торгынг нэнде цамнуг мусык кыргылак на чапчара ты сарнил шон ёчэр ганда.
1: Мана учу ук кэ чаз шэджи зонэр. Замбан диньон та нян мангэ карпунчик тэбра сэнэр сэшчик чхудан кэр замбара зинэр. Кэру чок гэжэн. Дима цэк донкэр замба сэкуну тэ гуалэн жэ ёдонэр. Гаан рэ жэна тансонан кан цанрикуа намчи та шэмчик шэна та нэг үзу понгдэла гинку чэнгэ Та зин чукда жирва, та бийтха са жинанда, анчи сан са жинанда, танда тансан нанка нега джабчагла ги нянтагну, самага нанна нега лия гинку юну гу джабчачан бутан цанрика нянтагну ина, та бийтха са жинанда, анчи сан са жинанда, танда мога зи чабрачан гинку чин манга, та атака ману чи манви самагри гангрэзна рангса рэйда сакундар. Тана... Johnson the Hatching the Murantan Jenga Samazere, Dinona, that Sochi Pussum Sukwa, that Peter and G. Sans La Sukwa, Yokera, Johnson, Derna, that Nathan, Zambaganata, and G. Sandra Peter and the Sorte, Delichan Maui, that Nigg D. and Panug, that Sochi Pussum Sukwa Yoker, Tazinita. Hanu yongzhi hizh gu nere zhi.
0: Regan la, ta ti na yisung kagzhir zong da na ta nisya gu nu tarnhinda ti namzgab shongni na. Tani ta nindibgyu ga laksin dengi na pashir ti namzgani tarzg samga.
1: Ta ti la tanya kala ka ga drapshi jikhtang ra yu jo yu ka negi nyang da tuksil kala ki drapshi jikhtil yu ka ra nga te at ka ji yitin parwazi ma ra nga te yi chigi me. Onjang na sabzhig neyi shiwaan da nanda chis re zi na ta ka na ma zhig nam shiwi tanya ka nang kak zuu na da lang dang zhig da zhinar. Tani sata sa zhang lak tenpa tang, sa zhig tang ka yar jina yin bi jim san chi sata jinjig da ta na sab zhig nai ka sata sa zhang tang, sa zhig nang ka lang na yin. Da yin tang na nam tang sa ni ka, nam sa ni chi wa yin bi na ta nam ka tanya ka nang kak zuu na, sa zhang ka tanya ka zuu sa niya Домтоната тани кэджавши тому зиджимы мышигратэ гуаланджи юну тому зрэджи нуктарэ тэндона нэг танинд нам шонэры дицу намдэ дава намдэ ло намрэзина тэ сычгичан ата чи кансунжужу хонг гаг
0: дэнг дэнг
1: онча сарик кэтэкши нанжа икцонра дады мут эргэндэ ни суна саукын нэну гы дажи нарзира та лорджи гы рква жэнтэн жэнг гыбны юнна ногин тогын гы Tan nin dabjura di luxul tu dajing mantak chupa luxul khatsong ji jashi dilgi ni dajing liglam sundo du ta harchir nyong nara ta mulu tongsu sumja ngabja yarmu ni zungdi ta nig dabjura ta nila tani tsuaru junde shangchibdo ku tse ku kya
0: ri ri ri ri ri
1: tendong na ta mamta mana ta chu nin dabju gu lurjindu Та мұлу тұңсу жығы ярмұны арчыры, та цоқығына кезу хақуны. Тендіңді негі ниозыдан жағы сауынды чи тұмы дейсі небаны зонды, танды нешіві таңеді тұманы не өзірі. Дәр масы үші өкіл өржігі нағына чеса көнірі әзіна. Дүңқа шың жығдаңны раңтығынан замбан тұма тұқты, замбағы пөді да сәшінгі өтізіна, та үші өчіндәшінгі өчігі қайын дәсі көнірі. Тэнна гочэг кайнсэ гочэ пу чызгарэ тэзэна та картон дэрэн гэ лурджи мао юнан жа шанли гэ лурджи нугли гэ лурджи мао тамчэ пу гэ чигчэр гэ чызэ шэк юнэр тэзэна там руа мир гэ гозо гэ тхмати чэен чэтила тэни рэтэн хомбай ни рымчи рымчи сэрэ тэзэна а та рэтэг тэ аюн ла пабни гочэг тэ зон тэра чэтэн дэрва ю чэг гэ гадэн юн зэ тэ гэ хтонди сэ рэтэг дэни мамэ ю лотук гэ цэхэн гэ дэу тэ мэ ю ди Арытыгла хахи жидуд капсота чэни дарытыг дени тумутини шир юнди тасота чэг хоксаната мамы ю лотог намчи сагунды чэг хоксандан цангыуну тада та юэ юни югу сэгда рымчи салан торну а та чылы тошин зомбатан ямды та лотог та читанз лунда читанз дендана шанли гы туматра а ди сагунтра чэг нэнин ди гатын жисэ тэмби чатта тарта таруя наци Та лори ри гэчсэр лотог гэ пэ, замба гэ пэ тэ чэ жэнгэ ву жэнэ, ула ди лори жи тэ гоншур тэ ёнэр. Ёдан нэ цанрик ба гэ ян тэ дэнхуан ээнэ, та нжуглэ тэн шанлэ гэ хэг тэ, та гозу гэ тэн, та норчун, чэнди тэн жэг ёг гэ, та лори жи гэ чанэ ра, таньэ гэ чаг, та лог рэнцэ гэ чаг шэна, halam tenda shikre ganlak.
0: Tena ta shuni ganlakan da gizga, ta maungwa na wanda zakin dani, nigo tonli inda darpil tonggo tangna, ta su chige dhamna laka samga ganla.
1: Ta narangi te samlo nando nyongyongsa tangyo, nalang jumun jug mishiga yajin. Tendangna, ta chiri na nigo tongkong da ta hajang ga nyongyongsa. Tongkong chise nyongga dajina, ninda jisa ga sotak, Tan Songilin Tosesena, Miton Tsuji Yenchena, Chikagasikuk. Tani Chirmana, Tan Sopur, Tonzera, Dinja Yencheni, Martoku, Ta Machini, Chitanara, Tan Nigu, Jirantamani. Tendana, Sopur, Tonzera, Dinja Yenchetan, Sopur, Tonsuji Tinchik, Vartanita, Ninda Chiguni. Chigunara, Ta Shansainara, Ta Mutrijara, Dinchisazu Martoku, Mani. Zachupagi chani shijina, tan zamlang, tan ruwa miri khasong maungwa na, negin zachupari zina ta, khansun chani shena chonu da, tsanrik, tan negin panyugla ki, ngasi haku ga zinu, tendangda. Tendangda, tan nindu, jiga rintang chi ni, tongkong nyong ni, maungwa na, chonglam yang ni, zachupa maung ni, ta damu tabuzri. Damu tabuzri indangda, tan din tongli ki chani shena ta, Tongkong ra ginkho nyewa ra ta ngarwa chenpo uzu ta tabyo ni stawari. Tendang da ta rimchi ta ngariyo ka ta ji sajang ka ndabijang ka saga chi chong ra nega chu panyon ra nda zhirzhik ka tangni ta hanchira chiz jago ka tasajina ta ngana ucho karmu ni chen baramba ta kishik songwa baramba nima jashi tar ka ta tongo chise go ka zina ta Ti shukka wicho nyamna ta chiasang yinni. Ta hui lanjina nyamma ta shi ta wiki jinzimba ta shi ga muksal jenga ta sanrik lakhsalwa ta ndamu yu na ta jemarong nyamni. Ti mutsa ka nyamma ta shi ta wiki lanchu na ta nigo ta ji zawa yarkan rewa tang chiwa la shimjigi ni mutsa ka aad ka khzo chere nigo sagun ta shimjigi ni. Nigo sagun ka nana yu no ka ta tangsang nang ka kishay yu jiyin zinu ta zirji. Zirji tila shimjigi yinni sagun zhongu tata shirizina di tupshik tu jingarishigni. Khoi lanjizika gana ta sagun chika nangni ta nigin rewezga jibchen apchina nabunga mayong nara. Ta khoi lana sagun di niwa tu jingarishigni. Zirji kala ki di niwa nandu ngar lichana sakijik tangna ta nini shikila kaga ta nigin rewe dunchi jachi togni. Tegu samu kanga nanga gana negan bawiong dandu jama nijia simjama ga mayong na ta nyama jashi ga zungni halam ta jama jeja yong dandanda. Ta nyama jashi ga tuzi zhugnara maungwa na ni jama kanga gormu nijia kikju gu ta auzu pindanda malamda ta yutara ta ngonjita ya tapka tuzi nish songa tarta ta khanta ni chan pangwa nyama jashi nde songse. Tendang na ta hanche ku nga tsi shire zina negan thongli nda khwal gu na thongbar Tongkong to pusum sukwaigu. Tongkong pusum sukwaigu na ngariw ka sajang to shong. Di le tang jiwa da shire zina. Jinkam dambi le to darkhar tang. Sajang to nepae ka ma jiga. Di tang da shire zina. Gjerji ka laka ga jijir yijug no ga. Mbatse mang no. Mbambur chi no ga. Da ni ga. Gjerjin de la shimjig chini ta. Sa mukang nang ga. Mangwa na da shire zina. Mukang nang ga ta jamba ni jia simja ma se. Jeja ma se. Ta tongchuk khashi, yang na tongchuk chigla sukwa, tomu gu chi ju gu chani ta tsanrik lakshir kala ki, chila chokshir kala ki, mbapa yi na, ta maungwa na tonli gu chisri zina, marsa na rusan tongmu, nda tangpo yin samgiyo. Nyiwa kangri zina, na chi tonli li di taso nda gu, yang na chi tonzi li na nda gu, hani wu ta zamba sa ju ra, yang tigita ni gu ni chang nha ju ra, yang ta ni gu nriwa kuna gala ka na samlok tangli, dmu ta wari. Onjang tsanrikwa aga shimjige tsui na ne rewa kona maase, sahun tsamyang maase, ne sangi ni miwa tang nyamta ne ga dajig dawariri, shikmariri, yar mbinu ga lomara, zhongta ga khtangnara yang dajig manjig niwa, tsochik niwa pasum tsukwa yo ga zin. Tendang na chizarezna ne rewa kona mayimbar, dati loma, nyega, ndavlog, zhongta, dagata di wamba, jama, Ta zaga chakdangu zaga hagma, hca, soma la sukwa, ta shire shimjigi yini. Tetak yang shire zina, rua mirik tong, nizog nyingan panna ge, tan tonzi, tan panna go na, seye go na, taji gerig nja manda li na, yang tana ra, shetak nandu jeji maungzi yo ke samnu, tachik yin. Tani, sambi chani, nindu, wo ke taji sama ge nang ni, an tangpo tong, jirsa ta gari. Tendan na te, ta sorik nana ra, chidume yi go ke, wo ke sorik jeji nang ge masi, tarung, janak ngombak shamu, Pungso kamu dana nara, ta nigin panyu dita nanghamu ni shayu bata wari. Tendang na, oku samu nang zuu nidang zamba re. Nidang zamba nidin korna yu nugu, ta nukin togang na sama ga rigni ra yanlagzga pism sukwa zi tribi oku. Tendang na, sami rigni nda dangsang nang ka, ta zhongchar zura, zhongdil zha, ta dhamu te oku sama ga zu lirgin dira hong ka darko ka. Nda darko nung dhe chisari zi na, ta lakshil khona tang, jordi khona tsam, khala shimshim tsam mayimbar. Chizare zina, ta uku suwaari kui jie zhila khonchu, tangrab ku, tsangri ku nila sukwa shimjigi zhundu di, jamri di, sarnung jamni, ta natang song tindarni, ta uku samaga rigni, samaga ntonlin, ta suwaari kui zhundgila khonchu ni, samaga lakhlangila kaga, ta chivi yil, wakinga yil, tani, алонг гил нега гонт шината вакин гин чвиин алонг гин ласупа ргмандава тамчела та ми жири жакы гонита ок суар ки жонлгтан тамби гонита ок сама гыргнинд та чахылтын шитгши таригтын тамби гонхул тонжина дая маунвагын тонлиг кашук жигре самгыё
0: жерере тигна Та гэндгаа шүнэн дэгэзгаа нэ тон дэлвэй шэмжэг хабхун дэнэ үшо даруан шэмжэг хртонша гэнгэна лио гэсамгэ гэндгаа дэйон рэнгэ самсэс гэвдэйна.
1: Чэр рэгнэ янаан жаагэ, цангэг лэгцар янаан жаагэ, та хртонша мэдэй лорэбзэс чэр гэ мэгэ самгэйо.
0: Жэ.
1: Дэйтан намба гэнд шаангэ яна рэгнэ яна тамчэ бүг сарту гэ ламна юнэр. Дэй о гэн тазэ мэгэ. Та мэдэй тасуна хртонша гонгэ гонгэ гонгэ да тамэдэн пэлтонэрэ. Chisawar ta tongcha kongji yujiri. Ti nang ni sukwar ta wuk nega ganti xe na etu nyama yundin gombo yinan jagu, pungso kongmu gnang na yinan jagu, dagat chanlu ratu xivi titip gnang yinan jagu, ta chi chanrik gtang gn thosa, ta ni anarab g suri gnang na shimjigi yugnar. Ratara uchi wuk shurjing g ta anag zon itala tika war ta chirtang g ta Shangwa namba gata sonam galila tani, ta nindan thunche yi nyurni langonu martuk, ti zani ula kiwa laka jita shonshon tamshipu gu, ta nigu mpanyun ra, yangnaan da chapul tongju tata, shimjigi zhundi ta jiga hachangu nyongni nata tamu tawari. Hakor ta, ta karzantan haa uchinda toncha kongu gu zina ta, an tangbo nandu tukchuju kanchu gu gu zina, ta jisari zina, netang jari shangli gu nchari kwa, Tan Chanrikwa manara nidang nrawi chaligu ta lakshil marna tanda chonjunda da chirizna ta toncha gongju gu ta tomi likana ra tamu iduk.
0: Zhe.
1: Ta huilanjina ta chi chu mbaramba, karmu nichi mbaramba ta nima chashi tawa yangna di yinjikwa ta ditang dindrawa gu ta chi zhonchi mao nidang nrawi tan Chanrik lakshar kwa chaling kiwa tamu ta laka jita chonjina Та нэгэн тунлэндэра даржирэ, нэдийн цангэндэра даржирэ, дэйтэхан жарвэй намбанда тамчэбу да, хтонгчах гонгэ да, рымчи да, нэндэ да дархор сонны. Та маунва на нэндэ чсэрэзэ на нэгэ чабжа чонны, рэнтан чинны, зэчуба мангэ. Тэндэх на нэндэ чсэрэзэ нэ джама, джа, чэ, хтонгэ нэ, та чик зонжэн нанда, та хтамбай нэ тхонны маунву саджэн нанда, тому та хкаджирэ самчэбу. Ka shirin kurni echi che gugu zina ta urmanga nangu mbitig dinchi rena sampir, ta mbitig dinchi rena sampir shchigre, ta manjur, ta rishkir, ta huilana rirmir, yangna chi shirmir nyanga shiwa, yangna yarsa gimbi tarki, yangna chi sartan nguzhinti, ta chi cetigin toshi, huyce hachingin tombo, seitan, mentan, tsuchik rigni, ta negin tongkong nyongnyongda webjani, Tsangrik huitsen thombo, deitang gen pandi thombo, tsongzi ra maung burchin mela, ta mtik dhanchi tang, ta ersa gimba zong zong, shangla tsegu nugu ta tamu garan thongchen garawar ta longni ta khili ta khwarjina ta nye maungura han thujir rangach sarayzina nirigan tholindara tsetikin thonggu guni thongra ra tamu tu chik chabja chi sa tsetikin thosa ta yujug lamka ta injina nirigan thongkongara nongjire nirigan pandigira yongjire ta danlamra yoku tamu samnusire
0: Re, tigna ta titsul yang tuan ta gan laka tirang yang gina karma samshi garang ni tong di kabdazga yang kent rintang chi ni dohing yo ni tumu mangpo zu song shong jiktar gan laka shawa ga jesang ga chwa ni janda tang li yin no tiji chi shi na yin
1: O gadan chi, ta nga shi ji kharzi yonu gang yin zina nga ranga ni gin chen ki wara min ni ga shimjik cha pura htani me yin jo tan di shuwa mbo kul zi yong ju che ta ta nirin bo chi ga hui chan mo zi nga kai Tegata terang cheke jandandara tanglan yakayi ni ta gongta songyi xianuri yugnandara yangna jik maashinu gongta khosongdandara yana ta nyankan tang donzamba tamche la gongta xina yan.
0: Ya, chu ni tang dewe mbokin de tang dhag dal tang mawa pa na yang ushu ni ga thonli na shukwa. Ni tang dewa ga shimjiga na shukwa shu gin ni ta yargye yong ni rakhi mwantan xina yin.
1: O gadinji.
0: Ya, tana nikwa demu.
1: Gadinji.
2: རེད་བ་ན་བ་ དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གི་ཐང་དེ་གང་ཞོང་ཤ་ལང་ལེ་ཚན་ནས་སྟོང་ཚམ་དེ་ནས་འཇོག་ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིང་གང་ཁར་བ་ལ་རྒྱ་རྒྱ་ཤི་དང་ད་རྐལ་བ་ཐམ་ཅན་སོ་ཤེཁ་བ་ད་རྐལ་བ་ང་ཏག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཤིན་ཡིན་རྐ་བ་ནམ་གི་ཁེ་ཅིག་ཡང་ལམ་དེ་འདོན་ཚན་དང་སོམ་རིག་ཤེ་ནས་ཡིན་

Und der Samba, ja. Und ich sie,

红颜的战歌耶哟呀，哦了，喜怒扬的。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི

0: 조조너리 마트가 빠간 조조너리고 어야 땅땅 나 암직다 숨고니 쪼기 도착해 앤조 나르 짐승스그라 코니르 조너리 어야 나까에 세지나 로프 땅진 돌진 쇠나 나키 동도 마도 땅거 샤파츠기 고나스고 기어 나이 고나스고 니마자 나리 치마자 와츠그리 다가가 치다츠나 키미니 짐승타 모레라 어야 땅땅 나 로프 땅진 쪼암 쇠나 다 능능 깡글이니 녀다 뜨거 죽으니 까차샤 동도 동데 뜨카루지니 다트니 소알기고 동카루지니 다트니 뽀빠지고 오야 테르냐 마한치니 나카냐 마산치니 쳔트그나 론직 샹직지고고 서지나 마르지 워지지고고 오야 티한치니 어다치 카타우냠 주제추 어다카 카루냠 커지추 나 동도 모데르 샤파 쳔 죽츠민 드직 소리인 죽츠민 나 무즈가 니샤카 츠간 참즈그니야 탱그즈 모흘리니고
1: Yan drzhig danzum nam bi khot shapa tam ka hasa zina ta ndumuz gi ingo jerela Aterung kung shapa ndsho chon jinara ata shapa ndumuz chong chong tog tog re tera ata shig ka cha shan na tam khu shan na ndumuz che jer jer ri kap tok ka cha ndig chig chig ri ti tok ka charwa che jer jer dal tang ta warung ge khung yarang dog khari da ka ndo chil sha ke gi ge gayan dog khari da ka ndo chi zig rel Та шипан дому тогтог терен картог тоник диге тамшил итгна гаазу сонгина картог тоо юм гонзин эгүр муу саназ грэт терен гэн даншик пана базура нөхиок мела ре та шиг жан шиг нэ тери юна гшу та шипан дому тогтог терен тамхын шакун ондны сон тамну чэз грэс эгна та нивелун датг гэрэнгла тамхын дандр энунди горм ги тонни сежон сачан дны ингна тамхы гэрсэн дэ ингна пеги юм мэн базы шунг тэм жинт ардинзэн гэт хунаян тэмди зэ нишэнс гэлэн онота терен гэ шипан датг гэт хунэ тенэр хи тэвка ре тэгна та Terengen dandirge korum tandani yongsin jig zog sonda yin. Sangin tisul erge ge toni ngasi ma tatan dandirge shegu pegi yin. Tegna yang talum soso na ngasi tatungla sanzig na jimbi kawa gangshin zhong gergitin pantog nambaga ti tira tatungla sanzig na war gapsa shi tar traki delag shi.
2: Xe bi gang dang zang wu lin chong bi pa mi ji hibzig nu ru. Хэрв цаги гамаар чирэн чиг би хөжөрв чи хлорп кома
3: хажаашил цаг уумари тон би нямчил жам жамрас хэрпу томчин дари хцгижин да лангви паркл жа рангтан аш намбу
2: томчин дара
4: заци дэм би нян кун жоп намба дарта чэци нян си нэн гунунд цонг на жонг жоп нян чин кэн вокл лун чин чи томчин дара гэ лен цэн хин Nambati mente tenga chu len chen de la nyen ber ga si shi dina zhu bu zge yang a chu chom chin de ra ge len chen de nang a wa du she bi nyen tung ge she pa zi ri wan dong ge yo ge dina da teng ge len chen de nang a go zhi shi yo le dina qing da de chi ge dam na nga chu len chen de la sen shi nang ge yo la shu ni chang mi wa du ge she bi nyen tung de la sen shi nang shu
5: Я та тэрэнг нямавсан ускармавсан утахиви няма тунжкуй няма пансам цоггий няма делгэн жон итичлв шава ян жогэн няма кэпа ян киг няма э камниг яртаг няма би э танамдах ти наркармазан нисек салах ти натичлвсан нисек варказар кыркыр жава яг нисек тэрэнг намнын гома нехэр кырсэ муртах ти нэг итхман ди танаг тамсан кыр ик кума нивра тан кар ловжин иштарахзык кытг девжин нартагара тем дэн нэг нисек ажансан кэ хэсу иг нисек ямжгшлэн жилэн дай нисек Ani tsangsang gupsasu yig ni seka, shinkirwangaram jingda yi ni seka, talachin nashtaga ma chaga, latara mnyaga ma chaga, shkatsakara oja marigabdag jindin niga chapkib dimu yina! Yaa, tangi hong kawartungun rurum tara, shapar gap ufshatnum tara, awa aki sorjin tara. Ya ta simchoy ka meena sasu meeni, khtamkari meena fshasu meeni vzini wukhih tara, hangan aldarca chankam chotsing peya. Я там чул умма хун чул умма хун чулла ма ядам санжи шансам хон хон ру чичун сума семчин чичан ни дашна ни чи лам тун чин таи на ма намден хх чи жа ур тун ба хх чат па шкар зан намден санжи тун тун пок ни тин чэ чин замнг мжан чин чог ни жа кэр чин жа чэ шог чи санжи чэн мэ джи жа я си сокун чэн бо ва ма жон ни жа ва кэн чи им чог чи сан тама гру ма хжа ди чат тен пэ би ядам дур джин чи пар жил сан ва ди ар мар джин кор лоу ден чог хэт ти чи кор лоу ян ма ма хан чин джай та сон чэн бо мян джил яхин го бо гэн дэ хам чэ чи рог дэ чи жил кэн а Эмэле тангэм сонгон навжиг пимэнгэм цартон май итэг би жай мачи хордын лам дургин гэж чарсан би сокон май мэвган тандра юм чих шэм мян жо шахт чан чи хаза хон сэсм дон чих зоо чи тан чан дуулга жайнгэр чамгэм лам ичила сар чих хам чир мар жил

0: Ara, talu ngi semchong dewa se ni kakhi gizgin rizhi zi. Che to semchong dewa akhchik sumu?
1: Ya, semchong dewa da kuchh muz gira.
0: Ah, ah, ah, dewa zgir.
1: Semchong dewa sir guchik dewa zgda enjo re, cha. Dewa ti nyingas di na, xe ga semchong enjo gu numara.
0: Chen, chen, wak sem toli wu sung chung.
1: Ole mo, shchak gu sa zga da chung jor kuma chomu.
0: Tachu nyinga semchong dewa se chukku ta semzong dewa zi tang chukku. Tamun dhuwa shani dewa zi tang yergi ma miyong. Nga zi nu rangan chersin chuk sa zi mar nik.
1: Ta tazu rangan jir cha pa zi la tanu tarma.
0: Sigan zhuan ka yin na karu che yin. Ki ga ka tang te na karu. Nga zi nu rangan lap zi zin ra zi ka tang.
1: Chu zi nu rangan gai tash chuk zin ra zi ka luk san zi mo.
0: Tin chu ta ngan jo chil shan ra zi. Semchong dewa ga sa sa zu ku ni ar gang zi.
1: Ta da shan ra.
0: Hara xichig satang sara xisim ni maa su dhuzg mu.
1: Xisim chig nyong song namana?
0: Tarunga mei maa mung nirgo chu maa bji ra.
1: Ngi tamu zg maa kodaga saot.
0: Ta tarung chiji ina ranja zgar nga manche kotag ina zgar nga bche chakfu naa ku chan zg sam chi yo nir.
1: Ta yok.
0: Ti shkab te ta nga thondang nir chin dangar jobra ta thon sila shaga zi.
1: Ta yanjur.
0: Ta ta mani ta. A yang yi mandro az ge ti tang yi mandro az ge ti tang ju tere ti
1: chungan khla yang
0: chung ge ta yang ne ta a de khun no go kha u ti go ju ra psha ksha ke jer je tang tang ta zin
1: ya de khun ge chhe ne re
0: ya m dur mit pa ma la chob di na ko no yo tan ja no me arang a wo ge che yin a mi wo
1: ge chhe zin ne re
0: a de khun ge chhe re sha le re re go ne re ya
1: m dur ma sa si tang ja ta ta chhe zer ga
0: Та чу гжигцэп бады хора янэрсэк. Стамба бады хора янэрсэк. Тарун ти ганьяннах бады хора янэрсэк. Нёхчэ кутхуна папулун атан.
1: Янтонт.
0: Гонтэр йола мела учула янэр кадыгнда чергэрэма диэт.
1: Та дэсэк чхаран гэньона доя.
0: Кир чека хевнуша, ти нынни семчунг дева хевнуша.
1: Ти жим санчиз гинара?
0: Шунг чу семчунг дева, гжана корна тому семчунг зг манжа. Татан горкур чун коршук, цангма анга чута чун гон корда. Дергенгу няй дону кар.
1: Я тэйна я?
0: Чун манлара инжа, манбара инжа, ранги шакук. Цангма рема яра чухтунг жута чухчикса, намлана намр джигжиго.
1: Та чо ачок. Чи чизе?
0: Нере чанг мо шатан. Акер дехун лоло тата чишка. Чу качу нясу чоко ланжу горкин ич яра тун чизе.
1: Чизе ка. Ян чизе манян та?
0: Ман би на па чун ма тун на та на пи ман ба чун се ди чоч. Ман ба го ко па ю чуре.
1: Таран го ко па тен я.
0: Тангир шал чатави та. Акер дехун лоло ни жирчил замчи гинна Мамба инзи стаму шакуну муни. А мейма ngomaz gila gajgrita, tsara chikta khinrena, Picasso.
1: Chazi? Picasso.
0: Nga ranga chaptangi, jirtilwa chemuz gina chirchilit.
1: Na tamuz gicha yi diga nanjo ni.
0: Anjo go khazgri. Ta chi har gina chatsu gina nazg chatang na, nga arna jonur.
1: Oho, ananjo go ka?
0: Mamba mnu arna jonur, lama inu chi khsang maning, semchin tamchi ko tuandaga.
1: Ой, яң матырта.
0: Назину чигин гугурча чораш уксунс. Акер дехун лоло чунда нем кевазга марга. Томутов шенени. Чин гугурча ти лиг лахти муг печ тира. Нан данду ламазы юни.
1: Тазина че серга.
0: Де ти сокша чо кара. Не тангка гуни ерги нюнур чарава ченг гура тамуз гре. Махи зрун самхи ро ола мргану жала мукуну чхны тому койок карпун орпзу тамна мар вламайм дох чи жур
1: тазория лебден дох
0: тангер семтэн ни дешит жаваго на ламаз гинди ингор гомбат чанг цх саз гин на чава чора фарсин бжэнгэ фару та шин сунны мен тамг тэнин тар шин сунны ин тому ламаз гёти шима маргу кумазан гэр килени
1: та чанг мору шезко Ака дехун гэ чэсэрка?
0: Хэнэрэ, хэнэрэ. Чэчу ликун гэ цэнгмэй чуньянга алэг сэрка мэзэ назэг чуусэ я.
1: Тэ ликун гэ тэчэрэнг аттэгнэр му?
0: Нээрэ тэзэра. Аргапутэр гуджэмэк. Та кэнгтэрэ. Хожэл мпалэн шигджэмэ, можэл шикуа аружэмэ. Та тэнгэ сарцу гэ туандэгэнда та гуар ngама вархкэ паи чэкач гэ хтачэ ян.
1: Та чэ ясэр нэна марко?
0: Нэ ясэртэн.
1: А, дэхэ

0: 죽고 어째 죽었던 언용어랑은이 원리 딴 데트 녀석소티 딱딱이 단들 오 고년나 마라
1: 딴 죽었던 녀와 녀송지 자르와셔 군리
0: 뭐초 와라 흑사르뇽 그쪽 고는 말 나브지터 어그니 흑사르지 니게 당구르스 뭐 있지나 하르서럭소티 지가 흑뜨기 죽고
1: 다초 아촉 랜답지라마니
0: 아까 대혼 흑사르뇽 마시 사우흘 다통 치즈가 만 Сочизги ёчурзера.
1: Сочизги мала цопайнера.
0: Товла махсын охё махсын цодуч хтугнер.
1: Томозги инжери.
0: Ган хтугнан чи хигоди.
1: Тата чи хинери.
0: Махигра хикайла тугзера.
1: Хихи мала махи кавичне.
0: Джез гор гераги сари арарин тин чимди лари ишини жоготи. Лалу чу лаха чу нанга юнгып жоттан.
1: Төв сера пола тум.
0: Лалунга гы чыса дирангы чулар дян чорманинг. О, та рынзг мавшина мыртырды.
1: Я. Өпшен дыңна чук.
0: Мавшинер марганер та мандыгнер я.
1: Тондыг чиче бута.
0: Тиньңгыр не вели та сы си сатуга суна. Хяры етчез гыл.
1: Чесе? Сатуга суна ши жугнер.
0: Хяныр тусына тум хяныр масына хоргон.
1: О, та та заязга шон мәтин чорны мари.
0: Дичесе суктажынсы кыманы?
1: Сиди серпе. Чека суктаж ташыны инжур.
0: Аха, деге гапы суксе кунур я.
1: Ха, мызин нефсяны нан дола.
0: Ман кымысот.
1: Я тача серге.
0: Тап шари ен шари ил хшив сам би шари ди е.
1: Уака нюхтын сай окуго.
0: Алла нурдык ди чоп шаджу докко докко хшиг жезгра бо.
1: Аро докко докко чу дота чу дота ян чизи. Чизг шиг дангнара.
0: Дари хшиг серге онмар нёна дото.
1: Макуномене маняне та чайнда
0: вордуга токсары чи сугдани чөнгөн чу сугшып тарахсебри мо чухсарызг так кыкшыктың та кычухсарызг тарахшыктың
1: о татыдан не шыктыңыз я
0: яң шигри е нох шигри ли шибсам би шигри ди
1: так шигри ше жари ги томатом
0: алла мор дугжу чух шиг жолоп кудо кор дугжор бо дугно маңаның корта тимочлыңга чуня гыз гитэн корчолыңга жок энди мо сазмоны
1: Та чэзгэ ягунэрэ?
0: Та дэгэ шэшэкэн ама тима цэнэзгэ шэрап чаджу та вламам чэнсэ я.
1: Та жилэна кайэрэх, жилэна лэнгэрэх, жимдэмэнэ лэмэнэнгэ.
0: Та нга ар жив джамэ чунгэ дэвандэ ажил чакэмэнэгэ жу та влама ар зиммазгэ маргу, шкэмма ngомазгэ рэ хинэр.
1: Дэна та тондэгтэ шкамузгэ рэсэр гунэрэ.
0: Нэрэ тондэгтэ шцамузгэ рэх сунтэ.
1: Та шцаваны мангэнэрэ я. Тэрсана чэзгэ канэрэ.
0: Тэрсана мэкэму. Адевас чику царкын жига тыңра девазынгы юңурдык на марас иши.
1: Та моква дали чиква чидын царт.
0: Таңы юква ий тыкы чочырму.
1: Та кычыкква ара чик.
0: Та дехун цугатын демы бочи. Мончил ина динига лыг тыгри шугнига яңыржы хорсуңс. Шинчил ина нёнига ту тыгри вонига зангын чорма чук. Чир лами хсуңну уцы горар гиса хами шану нянго.
1: Яң сангуг мацани хнамгуг лыг соз гзи очур. Тумыр сымбонды сихири.
0: Тумыр рава чангуты яралым. Тазины мен шай рава чангы лирка шитгинзен жүр. Тижик кыты. Мары мары мары ай рава менусыр. Тижик рава чангу. Гапыты мары зина. Тижик кысары тухсуан деп конуты.
1: Да рава чангу рарап тыңрым базгы ока.
0: Чекол. Мыци лонгчу лейнар хага амырги сарчу лейнар хага.
1: Тазух кынман умазгы кача мырик. Чесерга.
0: Орджи хахчи хинере на та цыкынго ларгу ячоти на нен цыкко лавсын игонулай
1: та лавсын инара ену и онжуну чатырму
0: ре эргичи бу ар джизи нахшинжин тан жобзина авингу ана ёмба омба ину якана армака жангу чундыккай тамни нехчигара ани керек тамни
1: тыг жандари чикны мари
0: А, ажын е алыг лоло арджухо тоге камы нюри.
1: О, тачо ачок.
0: Томотендеге ме марасу. Ажын е на амы нюу инжур. Тинг има уцуква конуты.
1: Уцуква конуты аш зима цара.
0: Цуква ламбу чангу.
1: Самба чангу ра чара мекене.
0: Ламбу коркур шкапа нығнық кызем нуты яралу.
1: Че, нигра конму кугуэ?
0: Чехол зера. Лықсы секе. Тачи шел мргунги чоп шел зере. Лыксо сек. Тамшинчил сайнго лыксо масыр зере. Лыксо сек.
1: ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

0: 샵츠 알라르레
1: 젠 게르겐 바진 라르레
0: 능 허리 튼튼 알라르레
1: 쪽보 천사터 제초 나초시 비가 틀렌진저 조기 튕제전

0: ཤ་པ་ ཕ་བི
1: དན་ཆ་ཡིན་ དེ་ཡ་ཏ་མོ་ནི་གང་ཆ་ཡིན་
0: ཟོག་པོ་ཆང་ཆང་ཐོ་

0: Dani da kirgi, tanga lungi da onugu chirduk davlangi aranga ama derjirmu?
1: Ama.
2: Ki, kanana muda chiga mirkara mirkara onu. Chirduk da yinni,
0: as it is. Dani, ama gu, yin jangu shali, gu nanga kuzg.
2: Dani da uotan yosim ki, shir aranga ama kari aranga iwa tontangsi.
0: Tani aranga iwa tonu zhigni ama gu ngar zhin yang chara dukdukut. A mirjir mo nying khani wadali maan zhigndun zhin mo wadas.
2: Chungma gu nying jing nying me arangar gapo. Fu margin ganga nguma changa kukza dukuchig yik. Azi kundi tagdag yisg.
0: Tama ngama arangar gapo yang chungma gu kanyani. Aranga ama argan mo ta aranga chimni tkharang Tkharanga chakhtsaazgaav daa tangsg.
2: Tani taa, arunguzga nyingyang nyingme kyoomaakwi amaar ganmu da dhukutag siidatsg.
0: Tani wali, amaar ganmu ra arunguzgaayang chukpo vzangu gajiri.
2: Tani nyingtsigzga aradukwaaniga arunguzg sochizi yenrangzgaav daa daanu jini, arunguzgi amaar ganmu garjawa awri tangsg.
0: Tani aradukbaanigi amaar ganmu tabrigi.
1: Aro,
2: kyu sai ni, aziti nu?
0: Amar gamu gu?
3: Aro, shile taura chik nga wara nga maanyagi. Nga santa mozga au datangi. Aro, hundi nga tawardag sivda nari ya. Tagi ngan sortandag chiku yin kenige chik sulumayin akal lele.
0: Azi, shio isg.
2: Tani, ngon baanyagi. Ngoma zini, nganigara ama sernizig me. Kyu nganiga ama hiri.
0: Azi, shioi shiang tsaazg.
2: Tani ama agan mwg.
3: Shili, kyniga sacha kongin su oradag dagdag ngongong yugonar. Ngan randa argin kukzag kyniga kongan chirji, kyniga lanchag yinar. Mara arangniga tsawaru kusungra. Kyniga gonu da yinar.
0: Azi, lantavsg.
2: Tani ngongbaanigi? Ama lolin, ngomar kyun meka.
0: Azi, aradag baanigi ama agan mwta kartangi. Nige semziga, derang nilita aniga amazga yosong narazi. Ar gajir mo kirsunga nyamge lamaf yotzg. Tani chao song songnu akar yaw songzgan kwar gandawa tontongzg. Akar yaw songgan kwarndabra tx marungi sacha zgna katsiga kaapazga hukitangi. Amar gamu dinang avzgatangi. Ngonba nigi nyenkurka dewa nangni lerka lidali tsortan zazg.
2: Tani nyenzigzga ta ama galmugu uaniga aranga zvawi tangi.
3: Arugji chigniga. Kyniga terang dar jawusang asunga sarkazg zungra. Chichigmina kyniga ra kaxorji dar jamgirgila. Sarkazgir irtirna tangya.
0: Azi, shatsg. Tani yang uanigi sa chichung chimuz goni nazi dinu. Yang ai galmugu.
3: Kyniga asunga. Sawa yama kunga kemnizg zunga shugrata, chichung cawan dungjig menizg lugnir.
0: Dani, uwa niga jau sanga songi. Chawo, saazga, war yama kunga kemnizg tirgyote, arewa shinu ur jau gu semzga. Saazga war yama kunga kemnizg ta xieg nyungundoli, chawun dopa zhina tirgyu kilang tangsg. Dani, uwa niga shera yungu nu lanwarni nigi niga.
1: Aro.
2: Saazga wa jama kunga kemnizga amak chiku nyana ra nga chilis gagamu.
0: Amandi nguma janga semzga chidang doko nina. Azi, nigi niga, drajir mo kima tonu. Ama tarung ra niga gugi daosg. Tani wa nigi.
2: Ama, akar gyawu ga wa jama kunga kemnu ga saal shintang dara. Ina ra, saal lagamti zamzig mani melanda kuri chazagi gonar.
0: Azi, dizg. Tani yang ama gu wanyu ga wa jama kunga longnu gu rkepa kagar jagtangi. Akar gyawu zanga songi. Rkepa guanu gu rkepa ga tsalim jali da tangi saaf zangi shirayong zg.
2: Tani yang wanyu gi ama sacha laga tontara da chazgi gonar.
0: Alzi ayi gan mo lupji nu ama gu yang niga shirang kori.
3: Kyanyu gi jangrtang rkeido la kwar dongyo jagadig hirata. Achu. Cawa nyeri nir jebzang ra jebzang yinar.
0: Dalzi yang wanyagi. Ama gamu kanyani gyangrtang fki fki fki. Nyinshak yersag afki nu.
2: Нин цэгсгэхэн лорчига. Чингэр гого нуго кагутана хсэрка жомгызга чунчунзы нэтэнэ чауи гэргай. Хсэрка жомгуда анэлгур мангазгав житэнэ. Кырсынга кимцэн авгалууда. Каматани агенэр лунгчул самжи мэчэпи шикузга хуэмэлзгэ чэрсэнсэг. Тэнэ ку мавах самби зэнэ юнуго садиртэнэ. Кшига кумазга та югуага жанна мэнэзг. Хэтэнэ. Кангартанзга ян чианонбазг янгу цаамсг. Тэнэ кангартанга нима дэнгу му ромбу юнгюнгу донка гугосг. Тэнэ ян уага ама дэрэнгар дэнмуга нима дэнгу ры дэрэнгар донка анигэн ромбу цхма чаке гуоджи. Эзи джину? Ян айга.
3: Чэнэгэ чангу нэ. Мара чиарнгар гу горм тарар гуэсун. Тонкага мэндан саны цамжуг.
2: Азэй шацг. Таны ян шэлэ нэгэ чангу нэ горм тара нэ рирэ тонкага гэсун ну. Чамжиг на юнугу нэг нэмэнэ цама гуэ царсунсг. Магжэ, чиарнга на цэгу дану таныга та. Лэр чимчэ мэну рнгана амар гэму оргу дану гэ чохэ таныга янсг.
0: Тэнэн кэнгтэн гэ нэмаага нэва му? Янгу анэгэ. Ама тэрэнгта артонка чэгэ гуоджи.
2: Эсэ тэнэ ян айгэ.
3: Тэрэнгта чэнэгэ чарнга нэвэлэ яра чангу горм тара аргэ шух. Чэгэ манжу ку.
2: Тэрсэсэг. Янгу анэгэ ама гэ гупар тара. Чарнга нэвэлэ артонка шэнэ чангу тону. Артонка шэн царсунсэг. Чангу на юнугу чохэнэгэ рнгангартай артонка матэвсэг.
0: Тэнэ кэнгтэнгэ нэма сэнба му?
2: Ян шэлэ нэгэ ама ртонка чэгэ гуго нэна азэчэ ну? Ама гэ?
3: Тэрэнгта чэнэгэ гэ ээюна нэгэ чархэ нэвэлэн гузунга горм хтарашэн хтанэн чэгэ манжуху.
2: Тэзэсэг. Тэнэ ян чохэдэ нэгэ хчэгу чангу нэдэдэн хчэгу чарнга на дали чэри нэгэ ян ртонка нэнгэртай тэрма тэвзэг. Танита чохэ танигэ акэр яусна сонгэ ганицлэгэ чима чивжэнтэ ярахтэгну акэ яура амар гэмусна сонгэ
3: орогсон мома чангэ чэкэ сэнгэ кэнгтэн нима хсэм гэрэнгэ чохэ ганигэ артунка хчигра мавшинзэгму мома чангэ чэкэ чимцэн дэмузэгэ нирпин дэмузэгэ шагэ га чохэ нигэр арказэгэ цэгэзэгэ хэлатэн я
2: эзи ривашизэг Танита амар гэнмүү гэн?
0: Гүүрі зэгэ овдэн шхэдэнэ гүүрі рэрі гэнэнэ арнавчы маарі жэгдэнэ чохэ нэгэ шэнзэг. Танэ чохэ нэгэ гүүрі лэгавзэнэ зэгэ зэгэ ржэмүү зэгэнэ? Хачэр гүүрі дэдэ цэ мэгэн дулэ шиаргүн овдэн а жэдэнэг. Танэ шиаргүн зонхэн гэ акэр яуэсэн гэ дэва гэ кэмцэн зэгэ дуэмүн бэгэнэ гүй гүүрі гэ дуэнка шэнтэнэ? Ян кори дэн бур ар ngавч ма дэн бу амар ган мо сэнг лга шэра тон тонс
2: а тэни вэри та ка хуи згара кчэнгу хавлын хэвлэн дөм усм гэрка чэн секунэн хтам чэн дэм уз гэ чони шонс гэ
4: я нэни би чуку чон чонсо гонин джина чин гэрэн цо мо гэшэн ну гэ на хтам ама гүрчик басыг нөгө нартамдын нэн танга ти ханчнын гина ян нартам шиятан гшугаян товжон юкузги жунгэр явайн чиний чи дисэл дамзын ила пуутар юм гэ тавслын нөгө шидун жунчир гэ цэгэр жундык гэ цэгэ сэкун нөгө дисэн ян жуйэл
5: нэн нэвэ токо чон чон цо дэрэн пуутар юм гэ чжо замлын гэ шидун чэг чин вэн ханжир ми хуин цук чок жунхсэр гэ цэгэр Чумдык цага сегунунда чичөсгшэтүйэл. Тэгэ чонсон цамагын янаандык. Ари титана чи гнаартымда жиландыгатанга. Чумсвк цагара. Чумдык цага варг. Штамжин дэх чинэн жуйэко. Цамаг гана жүржүр хэньүн. Ана аназгата. Чумдык цагызг ёно. Чумсвк цага цанга араныга аюмс.
6: Яро чур дэму чур дэму. Таныга ерэнгзга чимаатга. Я чур дэму ина.
5: Зино чондык цагыра демуин тавак шавагынга ерэнсганига тхимат я демо дерэнда чэтэ конкурс гзай

0: རྒྱལ ཁྲིམ མཚེར ཅིག ཉ ཁང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང སྤྱོ ལམ
1: ᱛᱮ ᱫᱮᱝᱜᱮ ᱧᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱪᱷᱮ ᱱᱟ ᱵᱟᱵᱫᱤ ᱢᱩᱭᱱᱟ ᱪᱮᱥᱤ ᱛᱤᱥᱛᱨᱮᱢ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱡᱟᱝᱞᱚᱜ ᱧᱮᱱ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱨᱠᱚ ᱞᱚᱝ ᱪᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱞᱟᱥᱟᱱ ᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤ ᱥᱮ ᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱢᱨᱩᱜ ᱵᱟᱛᱱᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱮᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱚᱱᱤ ᱜᱩ ᱜᱟᱨᱚ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱚᱭᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱨᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱭᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱠᱤᱯᱥᱟᱭᱤᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱩ ᱪᱚᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱫᱟᱝ ᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱭᱮᱫ
0: ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱟᱝ ᱯᱩ ᱱᱟᱠᱟᱨ ᱜᱚᱢ ᱯᱨᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱤᱜ ᱠᱷᱥᱮᱛ ᱪᱮ ᱱᱤᱢ ᱡᱟ ᱛᱷᱩᱢᱨ ᱵᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱚ ᱞᱚᱱ ᱡᱟ
1: ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱟᱱᱟᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱝ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱱ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱢ ᱪᱚᱝ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱞᱢ ᱞᱮ ᱪᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱵᱟᱭᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱨᱢ ᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱚᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱚᱨᱢ ᱢᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱩᱠᱛᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱚᱨ ᱛᱮ ᱧᱤᱨᱛᱩ ᱧᱮᱴᱤᱠ ᱠᱟᱵ ᱡᱤᱵᱡᱤ ᱵᱤ ᱡᱮ ᱢᱚ ᱢᱟᱢ ᱛᱤᱢᱟ ᱥᱚᱠᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱤ ᱪᱤᱱᱪᱤᱢ ᱥᱚᱝ ᱱᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱥᱟᱨᱛ ᱠᱟᱨᱱᱩᱱᱤ ᱱᱩᱜ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱠᱚᱨᱡ ᱜᱚ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟ ᱛᱚᱠ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱛᱟᱱᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱡᱤ ᱜᱮᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱤ ᱢᱚᱦᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱱᱟᱞᱟ ᱪᱟᱪᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱠ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱ ᱨᱚᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠ ᱠᱚ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱠᱥᱟᱨᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱤᱱ ᱤᱱᱤ ᱟᱜᱡᱟᱢᱱᱤᱱ ᱡᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟ ᱤᱜᱚᱱᱩ ᱥᱚᱠ ᱠᱚᱝ ᱨᱮᱜᱥ ᱜᱚᱱ ᱱᱟ ᱪᱩᱨᱟᱜ ᱫᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱜᱟ ᱡᱤᱞᱚᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱪᱷᱚᱝ ᱠᱚᱱ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚᱭᱱᱟ
2: ᱚ ᱜᱚᱱᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ
1: ᱫᱮᱢᱚᱭᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱚᱡᱤᱱᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱞᱚ ᱚᱨᱱᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱢᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱚᱪᱱᱟ ᱤᱜᱟ ᱠᱚᱨᱠ ᱟᱫᱟᱱ ᱫᱮ ᱞᱟᱠᱟ ᱥᱚᱢᱮ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱮ ᱠᱚᱨᱠ ᱡᱮᱞ ᱞᱚ ᱪᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱯᱥ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱞᱚᱭᱱᱟ ᱡᱮᱢ ᱚᱢᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟᱫᱟᱱ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟ ᱥᱠᱟᱯ ᱡᱩᱡᱮᱣᱟ ᱜᱮ ᱡᱮᱢ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱡᱮᱢ ᱥᱮ ᱴᱩᱠᱟᱯ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱠ ᱚᱭ ᱠᱤᱱᱡᱤᱨ ᱫᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱛᱚᱜᱨᱟ ᱫᱮᱠᱷᱛᱟᱵᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱯᱥᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱪᱤᱠ ᱪᱩ ᱡᱟᱭᱩᱝ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱚᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱨᱛ ᱠᱟᱨᱱᱩᱱ ᱥᱤᱱᱤ ᱡᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱥᱜᱤ ᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱨᱟᱱᱩ ᱜᱮ ᱱᱤᱛᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱛᱚᱜᱥ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱨᱟᱜᱫᱤ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ
2: ᱨᱮᱱ ᱜᱩᱱᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩ ᱜᱮ ᱫᱟᱥᱢ ᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱦᱟᱝᱟ ᱧᱤᱱ ᱟᱫᱟ ᱠᱟᱯ ᱪᱤᱡᱤ ᱵᱮ ᱡᱟᱭᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱡᱚᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱡᱟᱥᱟ ᱯᱮᱡᱤᱱᱤ ᱟᱡᱟᱵᱡᱤᱱ ᱜᱚᱱ ᱥᱩᱛᱚᱝ ᱥᱟᱢᱩ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱮᱛᱚᱱᱤ ᱟᱫᱟ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱣᱤᱱ ᱭᱟᱱᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱞᱟᱹᱢ ᱢᱮᱞ ᱦᱟᱝᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱴᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱪᱤᱱᱛᱩ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱤᱥᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟᱥᱠ ᱯᱟᱜ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱧᱮᱱᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱚ ᱟᱱᱥᱢ ᱪᱩᱝᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨᱝᱜᱚ ᱞᱟᱥᱠ ᱯᱟ ᱥᱤᱥᱚ ᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱥᱠ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟᱭᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱡᱟ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱱ ᱥᱤᱥᱚ ᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱤᱥᱮᱠ ᱛᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱨᱣᱟᱥᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱜ ᱛᱩᱠᱪᱤᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱥᱚ ᱥᱤ ᱛᱮᱱ ᱟᱠ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱥᱟᱨᱛ ᱛᱟᱱᱟ ᱦᱟᱣ ᱱᱩᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱢᱵᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜᱨᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱵᱟᱹᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱡ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱨᱛ ᱛᱟᱱ ᱠᱟᱥᱤᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱪᱤᱠᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱤᱭᱟᱠ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱟᱱᱫᱟᱛ ᱠᱷᱚᱱᱫᱟᱥ ᱡᱟᱱᱛᱢ ᱱᱤᱜᱟᱭ ᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱤᱭᱟᱠ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤ ᱭᱟᱱᱛᱢ ᱠᱟᱯᱟᱞ ᱡᱟᱴᱷᱱᱫᱟᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱤᱭᱟᱠ ᱟᱡᱟᱠᱟ ᱯᱟᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚ ᱡᱟᱴᱷᱱ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱭᱟᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱡᱚᱝᱦᱟ ᱢᱟᱢᱩ ᱪᱤᱱᱛᱢ ᱡᱤᱭᱟᱠ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤᱠ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱥ ᱫᱚᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱪᱩᱠᱪᱤᱢ ᱪᱚᱡᱮ ᱵᱟᱜ ᱥᱟᱢᱪᱮᱱᱤ ᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱚᱭᱩᱢ ᱡᱤᱠᱪᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱢᱨᱤᱜ ᱱᱟᱥᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢ ᱥᱠᱷᱚᱞᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱢᱡᱤ ᱨᱟᱯᱛᱟᱝ ᱨᱢᱵᱟ ᱡᱚᱱ ᱫᱚᱫ ᱠᱷᱚᱱᱫᱟ ᱟᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱩᱠᱪᱤᱢ ᱫᱟ ᱡᱤᱨᱫᱮ ᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱢᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱤᱫᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱮᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱩᱥᱠᱨᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱨᱜ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱩᱝ ᱦᱟᱝᱣᱟᱱ ᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣ ᱭᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱟ ᱢᱟᱢᱵᱩ ᱡᱩᱠ ᱠᱷᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱜᱪᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱥᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱞᱟᱱᱥᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱥᱤᱱ ᱫᱩᱛᱢ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱟᱨᱤᱪᱤ ᱥᱚᱪᱷᱚ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱟᱥᱚᱠ ᱯᱟᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱟᱥ ᱛᱟᱢ ᱠᱮ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱟ ᱛᱤᱢ ᱥᱮᱠᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱵᱟᱠᱷᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱵᱟᱠᱷᱛᱚ ᱦᱚᱢᱜᱩ ᱟᱱᱫᱤᱜ ᱠᱚᱨᱱᱤᱭᱟ ᱟ ᱠᱟ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱢᱟᱢᱵᱩᱡᱩᱠ ᱦᱚᱨᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱥᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱥᱚᱪᱷᱚ ᱵᱟᱠᱷᱛᱚ ᱦᱚᱢᱜᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱫᱩᱠ ᱛᱮ ᱡᱤᱪᱩᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱠᱚᱨ ᱪᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱟ ᱛᱟᱢᱚᱭᱟᱱ ᱭᱩᱠ ᱛᱮᱢ ᱥᱮᱠᱟ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱛᱟ ᱭᱮᱠᱷᱩᱝ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱠᱚᱨ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱭᱟᱱ ᱟ ᱠᱟ ᱢᱟᱡᱩᱠ ᱦᱚᱨᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱥᱩᱝ ᱢᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱣ ᱱᱩᱜ ᱫᱚᱜᱤ ᱛᱩᱨᱜᱟᱝ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱡᱟᱴᱷᱟᱭ ᱢᱟᱡᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱢᱟᱪᱷᱮ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱫᱮᱪᱷᱮ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱟᱥᱩᱠ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱱᱚ ᱢᱟᱡᱩᱠ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱫᱚᱱᱛᱥᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱨᱱᱟ ᱟᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱯᱮ ᱠᱩᱝᱜᱩ ᱚᱱᱛᱮ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱣ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱥᱟᱢᱪᱤᱨ ᱠᱷᱟᱡᱩᱠ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱤᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱩᱪᱷᱢ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱮᱱᱫᱮ ᱫᱩᱠᱛᱮ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱥᱤᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝᱪᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱟᱨ

0: ཁྱི Ari Sinzan Talang Puyi Tsi Ngani Tantun, Yilang Taichi Mag Chig Njognir Ngang Jigdi Jemba Masil, Ngi Sukha Rengkong Tovi Jirchi Nsuu, Mepar Zoji Yinsir.
1: Yilang Shindribuga Tsi Jignin, Ari Nintir, Bosan Sokhan Ranguk, Yilang Shukha, Rgda Jigkul Lan Jabgul Shibar Gautam Tangshan, Tangdin Jabgul Na Yilang Jakubka, Dagang Tang Ngakung Chachang La Zanzil Shibashig Resir. Yalang Shindribuga Ari Mahunga Ninti Torang Dis, Shilaka Sakil Tang, Gashimo Lang Changan, Tsondam Toyobi, Ragda Rigula, Mugtun Jagul Shibi Tal, Sajig Benishagir, Ari Yang Tang Shyarda, Mugtun Samjubi, Jigla, Jamgul Shibi, Zatak Niv Shilat Tundul Mepatang, Tanjaka Rulam Tang, Yangshir Lundul Mepan Tsonla. Nianchung Ranglik Ji, Shapjul Bewa, Jil Saki Ji Dengjig Jigkil Tsapchin Lan Chatan Jundul Yoba, Yangshirab Denghang Shisir. Ari Timgil Shabjul Paiwali Shungwi, Jigandri Tang Khishkin Yotsil, Devjin Teli Njong Sipi, Niwa Rampurki Shabjul Gangrong Chiga Ganchi Yotsil Kirtilengi Sir. Zayang Ayalang Shindri Puga Nyamjil Jaitsuk Chongyi Chemu Tang, Nyamjil Jaitsuk Denjig Linzan Lan Tsuksu, Jaitsi Likong Ji, Ari Gintil Ngang, Ngonsim Zemi Ji Magantin Tsamjubi, Juigla, Jamgil Tang Timgil Shabjul Paiwi Tani, Nirta Lan Xau Ndebgi Patang, Nyamri Jatsuk Jatsachimla, Jamgil Tang Sakil Tang, Jatsi Shibdi Tang Denjigla, Anul Jewi Shabjul Ngali, Jindin Tengirwar, Gengu Shiji Gimatang.
0: Wukilan Jatsanzan Zailin Siji Tsi Jingnim Shajir, Wukilan Jatsi Tov Hiji Arisi Ngakung Jatsakil Mangwi Jigula, Mama Nam Ji Dongdag Tangshan, Diya Magamban La, Magachin Zo Kang Tang Magdun Denji, Namsuk Denji Suk Tsayu Sir. Арси Шампита по Чунчир Тан, Ленин Калан Арди, Хойми Нинтер, Тиньям Ташедир. Сатара Жердя Чеби Маменам Чин Джабгул Тевхан, Ленин Калан Арди Жан Джабгул Шипали, Ма Смла Мипхуюсер. Вакалан Джачи Игча Джачула Логан Чанкан Гаци Чигнина Нисал Купатарна, Целен Сачи Нинтер Шесух Нинджур Тан Сумью Пете, Вакалан Джа Маменам Чи, Арси Шампита по Сакета Парни, Арси Цумака Магачин Зо Кантан, Kalung Shita the Magdun Tenjir Dongdak Dangsir. Daily Jan Wukalan Jia Mamanam Jita Dong Erzi Lob Shugja, Kala Sunu Dar Saki Jia Nam Suk Tenjir Yang Dongdak Dangsir. Shan Bida Bo Jongjir Jango Su, Bek Lo Fu Yi Tsi Jignim Shajir. Shan Bida Bo Jir Kwa Sun Malag Shi Nin Jabgu La Kartan Javar Jajig Shi Yosir. Lenin Gulang Ardi Ngo Su Yali Shanda, Delu Zijian Ki Yinin Dar Shajir. Lenin Gulung Wardi Ri Kwasu Malaki Mamanamji Yatang Shivji Sarpang Yosir Shang, Wardi Di Nga Kung Mangpur Mamanamji Chigru Nipatang, Zogul Kahi Jib Shijang Tang Jama Sola Chigri Keni Dorshik Tangwar Masil Jabgul Chwata Ma Simla Mipu Yosir. Mungir Nienda Miprziyo, Arisi Jesung Puyi Tsi Jigninji Da Chibli Ngumbatarna Tsi Anganinji Gungmuni Tsi Jigninji Torang Bur Arisi Kwasu Malaki Арыси сакіл мангбуржа Укаланджа мамынамжы сымдя дунжы гэнгугдан яңна дуршигдан сэр.
1: Арыси сынзэнгэ санжир жунгайгэ пэсэ кэфугэ цэй чыгэнэн гэм нергэ вэшэн бидэбэ вэджэчэ хуамжур лангтэгэ гэбсэ жаджэр. Укаланга натун таны мэгэсэл мэгэтэн гэчюгэ мэгэнбэн лагэнжэм жунгадан арангэртэнгэ кэмпэн нгэнжэн жунгана арыси ланцуна хачэн гэчэзэр. Пэсэ кэфугэ жаджэр. Арыси Ари Нюнзанга Натун Цаваны Тэгчу Шэби Невар Тунсам Чэн Чэн Нюн Мэсэр. Кэшадир, Ари Рангтангар Якуб Кэмпэн Цуэньяг Шэчэндэг Арыси Шугчи Тэла Цэнчук Шэйо Чэн Арыси Лаан Рангни Чэ Кэпэн Йосэр.
0: Нянканамба Тэнди Санжир Нямжуг Лэнцэн Шэ Царсун. Лэнцэн Ди Сумжиг Ба Нянгшам Цэрэнгтэн Сумжиг Гэн Кэрва Сонам Цэрэнгтэн Цумухчэл Даркэлва Шэглу. Чэчэб Даркэлва Гэнчэг Цэрэнгтэн Сонам Рэнчэнгэн. Цэмгүн Джатэн Рэнцэн Румани Чэшэнни. Дадимуши.
2: Чомчиндара. Лангх тансым ки чомчиндара.
3: Чомчиндара. Дэнгүү шасым ки чомчиндара.
2: Чомчиндара.
3: 자치 댐비 년군

0: Yaro, ta terong hamung vendi sa rochik star jiksan dani ta stam shali shpa ngutik jiseni chi to ne tonil tarshin jiseni ndomo tog tog kyavni ngozi ina ta anyara tsiga metum doga yiri tsiga sum ge stam khiz shatan ju gona mara
1: re re re ta terong ge di tam shi pa namba zo ge tam shi le na chu ani gan dan ju ge ti na chang mar kra gan tsa hu ke sha ju le na tarong stun mangaz gsha kono tari ta chu ani ga ta ndok tki nyaru ha tki nda az ar jap nang na ng me ni ya chu nang na khi me ni semam char ku mela limbu lig nda az khala sha ku mela ar jar ku san da ga ni ga ndamu ga kar tki che ga tang ni khtam mafshal ta chir ga nda kish
0: tge khi na mar go ara ta sapa ga pu tg mi ok ta ng khin da ndr de chon ga na ka tang pu ni ka ba nga wa ga was kum de thon ji ta zo ta sa se ku sa cha de zo chon ga na ta chi ho mu me la kha gan ji me la da li ni ri ka na khtam ri ok zi ri sha ko go
1: de ya ta zi na ta tang ge ka ba nga wa de chon ji na yang ga jan tang ma chu wi cha chi zyo nu ta tang ge ni tang de ta sa ni so so ni ge ge dan si kwa men ni ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: Я тана терм скапцуа пиштам дгок а я суа пишчар дгок оя хшакави чакцэз дгок нежан донде пишкап дгок такредин на тачхдо анби ана ан жангня яши нигчага жангорта яши оя такартын терга ржаков кысчи серу серкне маргони хари тонд вкару тонг тава тани сидали оя рашун гораче нохтум десунчи би гону шемер кокнче осендрин демур горму бортендри оя артклама сасендри чангарму корсендрис оя тетана такартын терга ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨོ་ཡ་ ཧེ་སུང་ ཁང་ཅིམ་ཉིན་ནུ དོ་ཡང་ཅན་ཉོ་མ་ཉིན་ནུ ཨོ་ཡ་ ཐོར་རབ་ཁུ་ཁ་སེར་ཁ་ཁོ་མོ་ནུ མར་ཇན་ཏུ་ཏེ་མ་ཡེ་ཁ་ཁོ་མོ་ཡོ་ནུ ཨོ་ཡ་ རར་རབ་ཁུ་སུང་ན་ཁ་སེར་ཡུ རྒྱན་ཏུ་ཏེ་ཨ་ན་ཡུ་དེ་དལི མ་ཇ་ད་ཏ་སུང་གོ་ཁོ་ར་ རང་ཤུང་གོ་རེ་ཅན་ཁ་སམ་སུང་ཅིབེ་ནུ ནམོ་རི་གོ དེན་དང་ན་ ང་རང་ལོབ་ཏ་དི་ཁོ་རི་སུང་ཅིབེ་ནུ་ཁ་ཅ་ནི དནི ངེ་མ་ཉིག་ཏོ་ལ་ང་གོ་མ་ཅིག་ཨོ་ཡ་ ཏོ་ཉེ་མེ་ལ་ང་གོ་མ་ཅིག་ཨོ་ཡ་ ཏོ་ཁ་ལ་ཏུ་ཏ་རེ་ཅིག་ཅིག་ཁ་མི་མེ་ཁ་ཇམ་ཏུ་ཏ་མ་གཅིག་ཅིག་མེ་ནོར་ཁ་མ་དེ ཁོ་ཡོང་ཡེ་དལི ཨོ་ཡ་ ཁོ་ཏ་ཏ་མ་རྟེན་མ་རྟ་ཨོ་ཡ་ཏེ་ན་ཧོ་ཏན་དོ་ན་དོ་ང་དང་ཅུབ་ཤང་ཁར་དེན་ན་ཏོང་ཐུག་ཅུབ་ཨོ་ཡ་རང་ལོ་མ་དབ་ཅི་ལ་ན་དབ་ཐུག་ཤེ་དལ་རང་སུང་ཏ་གཅ་ལ་ཁོ་ར་ཤེ་དོ་ལ་ཨོ་ཡ་ཏ་ཁ་ཁེ་ཤ་གོ་ནར་ཡ་ཆེ་ཏེ་གོ་ནར་ཡ་ཨོ་ཡ་ཏོར་ལ་གནོ་དོ་ཁོ་དི་ལ་ག་ན་ན་ཆོ་ཏན་ནར་ཡ་ཨོ་ཡ་མ་
3: тига нам цицэз гок нижг нонди асаг жиглэнз гок нав тграв шу квартиев шу гок бин дарам мун баф шу гок нда кангартын на ёк гок инди на о тандан гонтын басын го нав кваг нам чыкра тор гон ак шари тотор чыккан зен матек деви нахтым да кузу зини чыг гоки дан де хун зини бенз гоб жигну о я та дун уду дуг дун нунди иртын го кыргин хар сыр кылын жи далык типша гок далипша та Tatay nang a kaka kam nik kananda, rong rong zam nik zam danda zgusha kokus dali shata. Tatay na terang ikin a hanchi, makisan chikur tangni, ni maksung tang mo shana lemen, hirvrati chana mamin zkagoni, ni akhtam tangni wali tang akhchik shil, gu tangni wali ben akhchik jos. Ya, Rigo, tata yana terung tsona yana, nuzo tukutang zin nga nigi wardana, tabdi mabdi rakhzir kagam danda, namana omni kakan danda zgo kaz datangi, o tanda kuzwa akzib zin jia wu tib zigi, zatsik sambi toon rupsab dawi, o tanda kuzwa zo yana, nyan sani nyan mabzhin tukhari, shiksani da abzhin tukini, dakarab jibzhin tukhtanba toa nung dihtanga, nikra kwatin che seku, tira gongpam to seku, dakabzhin nyime ka tukzin, Tashin samal kakhtam zgen. A tata yindang na taqzayi chazg serko ka, zindayi na kukza waga nga ayu serko ka, jizu wulaga anjug serko ka, kumtra wulaga arshuzi datangani, ngakhtam kuwaan gozir kagnar chachig zhigta, sitru anjambi sor chachig zhigta, oyanda kozung har chach kair chazgi, kuwaak ser chagnar chachig zhigi, rjan simsha nanda muri. A tata na chashil kog zwa, ta chir shali sung na, Njigitin kamna gzuwa agun mekezu, shama yina chirdiya tim mekezu yon mares. Ya, tatana tondgani tangshik ngam tsoni sonna yina, chugzuwa aga yilhashi chini lambu na, nyar guhtub chini kempe na, nulugluga yini ghaari na, lezu yini tingabjor na, nijilamuk sunga lagso yin, wongki u tsiga chobda yin. Ritara gzuwa namba, nga tirangdana girdga erma yiri yekez gonu, shkirdga chiya shashi yekez gonu, diirtanga, Kyukzo aga nga nikchiga changar taa yagzuki, ona khura changa nya yagzuki. Oya tena ngar dingla duugar jazga yu, na kukzo aga tazga yu. Oya ngi tsinguni nga mabshaa yagzga yi, kwarza nirke mojaan yagzga yi, serbiur yam tsintayin. Ri tara lupchok tangzin kanga, ngota nga chua aliwa tosan jizu. Dapa na kursa shakchi zaka, nga nir dazgar tagzgo yi. Ala lukzu kwangi da tangani, ota kangar dungundar dugnu ta kyoinz da tangani, nga tira nga nga tsisha no. Oya, dandarun tomu guni kakhiz gita, nirjam tsu nang ardiz gita, nirjam nang atsiz gishata. Ritara, rtung kangi zhug maam nyus. Oya, ngam tsu na yena, rtung ka na sochiv igonu, rtung ka na dimzig igonu, tarang shin res. Oya, nga tsin hami ka lai dali, nga saiv lami shaksung dali, pungo tsin dami kchikchik nini dali, nga gergin zung ulaab shara, onda tsak tam chik rtung na, nga kara kimu nang ankur gosu, zira kiman rukun jik gosu. Nga kala zovsu nye yasa yu, kalu tanga murta yasa yu. Nodak tam chikur tanga, nga yavsu na kalu tiga tiga yu. Yezu na chokan janjir yu, nur yam tsintayin. Ritara, hutruk tangzin kanga, o tatungu nda zungu ta kyuin zda tangani, nga tirang nangka tsivshanu. Jitsin kam namini, nyanu nyazir sim namini. O ta hutruk tangzin kanga shizgisir koku zina yina, o ta kongem tsona yina, Nyergil ripa chini se koka, zidagdipa chini se koka, da shikyuan rukin kwa gamazin, rdi hiyar chingin tam gamazin zidatangani. Oya, nganyom chungshali njogu jigi jefti, sagu jigi kafti, ngar zardin go tsorlu tagi, metongkong korlu kun urjan chimsha nanda muri. Onda kargagza waga, nda karu lardu lungdo zuki, naku tartir kiomdo zuke na, dhurtingi shandi taag, dhaktami kacha nyaya zuke na, nangani nilg changu sari zhigde. Oya, nda tukundo, nga semkong dangkang troi muni, nda shepi nyang tomaru dali, nda yarshi chan lak dangshui, tigdur chan lak sondu shepa nang zhinga goni, nda shabja u chungi dali, shatsga lamun tayin dali, guriri shakar nga wai, nyak kukombi rang zhin dali, chikzuwa chuyanin seryu tayin. Oda nda muzika, nga shepi tsikan zhung tmi, dhortrik sorwun zhang tmi seryu dhamsin tayin ya.
4: Ya, Rigo, tayin tangna tirang nyama dozum choyin na, Та лопчук танзан кебра, лопчук танзан нега дурджин за нега нега варна. Орта дима бде рыбзырка гым жазы, намына омника кам жазы. Гаптон ша сип чыгызгира, мыкалын сим цозыг ел кызды датыңны. О, таңа зу азы зам цуэнэ нара. О, тарджа икім жыгыма нё-нё зы, вайка чё махкор козы. Уйга алын зыра чага чанлы зыщик витмана яна. Та лопчук танзан кебан цуэна, татыңма тыңмин гома, намка хачынга тухманды. Ota dunguzi karsanka saas gono no to dhugta nga zini ta. Ota tsikra tsama tozi tigita, tsara kuka ngozi rheta. Oya, ten tangna lopchuk tanzin durji ka namtsuana zingi na. Dunguzi mabzuk sutanga, tsik alin chanla tolin zigi, kirimu chanla tukujig zigi. Tsaka tsar yuk chugu zigi ya, namka sacha taqib zigi da tangni. Ota ngu gurjam tsendi, bishakirjam tsendi maazib shata, rangazin datta. Oya, ten tangna nga zwa zigin bichani. Ngi terung tani shali hitsi kirtami datangni, ayaka chikhtsi ka kaya datangni, tsungguni nga ma chibshil goga, kutabji zemo chibshan goga. Oya, tantang na lopchuk chani ngodr naga nyayagzi chigo, chasanya kutagzi chigo. Oya, ta tantang na fchir shali yung na, ta zungzi nakhchun datungda yigo nukutangni, jibchir ki changar gebshi ina, titamka changa huenbu ina. Oya, ko lechigra ma ko lenini, ma ma zu sheke yonare. Tadu kuti, rjila mi sunga lakso sar gondari ta, wa ki itga chobdan sar gondari go. Oya, ti anchini, lopchuk danin durjiga nam tuan na zingina, ki dungu ta ma zu sutanga, karan zhru chinchi zara goran zhru tem tim zhru. Chiga ma chipa zara ni ma liwa zi glakani, ki psha pa tsugi gondas kuk, ki chiga na yi gondas kuk. Oya, tabzi datangni ma zu chaitan ukari. Oya, Тэн тэн на чэнь гэр кэ чэ чэг дэр исун на чэг дун ука бзуг тэн таз чэг дун ука ма бзуг чэ гэ нэр иму оя тэн тэн на лоп тэн зэн чэм цэ на дун ута бзуг тэн су тэн ни чэ ма джэн ру ту ти хар па на ру лэб ди чэг сар жу чу жи ги нам гэ са ша тэг жи да тэн ни о да бзуг тэн на я на лоп тэн зэн дур жи нэ гэ тэн ни ар тэ гэл ма са си чэн гэр мо гор си нэ тэн ни кэр гэн гон гэ чэ ба тэ чэ гэ зэ гэ нэр э чэг нэ гэ лэ дун чэ гэ тоз гэ нэр э Дэмэ на таат нь итар жигэр атган гэргэнэ. Мэнтэ кэ цэгэн жо жонэри, мэнтэ кэ паган жо жонэри го. Оя. Тэн тэн на амтэ тасм гон ни чори, тухчагэ эн жо. Тар жимцэн сгра кохнер зонэри. Оя. Да кэн сэ джина, лопчук тэн зэн туржин твэна. Та ки дун то ма тус тэнгэ, пшэ па цги го нас гук. Чи а най го нас гук. Ни мэ за нари, чи мэ за чгри. Та ка гэ чла чна ки мэни жимцэн та мурела. Оя. Тэн тэн на Лопчук тэнзэн чё ам цуэна, та лэн нун кангэлэй нэ, нэр да хтэгэ зугэй нэ, хка чавшэ тун тэгэндэ, тэгар ужэлэй да тэнэ суаз гэй го, тэнгар ужэлэй да тэнэ попаз гэй го. Оя, тэрэн нэм хэнчэ нэ, нэка нэм сэнчэ нэ, чэнчэг нэ лонжэг шэнгэг зэй го го, сэнчэ нэ марги вэржэ зэй го го. Оя, тэ хэнчэ нэ, оташ чэ кэта у нэм зэ зэчу, ордэка кэр у нэм кэр зэчу, нэ тэгэндэ, мэ тэрэн шэ па цэгэн чухцэмэн, нэжэг сорэн чухцэмэн. Да музыка, не всякая цыган, сам же гния, тенка же могла ли него?
0: Я андержик данзум нам их вот, шапа там к хаса зината, да музыки инго дирела. А тирон кунг шипан дышо цонгинара, а та шипан даму чон-чон тантагрэтарара, а та шиг кача вшанна, хтамху ишанна, даму че жиржири ири, кавтока кача нджигчихчих ири, титука чарва че жиржири далтанги. Та варунге хунг арандух харидавка андохил, ша кейгчихи гаярандух харидавка андохицгирил. Та шипан даму тагдаг тирон картаг тхуник нэгэ хтамшил итагна, ngazo цонгина картаг тхуа юн гонзин айгивра, ngu цаназгирита. Тирунген даншикпа намбазура нухиок мэла. Рэ, та шуға жән сігінеттері еңнағы шу, та шипа.

0: ᱛᱟᱢᱠᱷᱟᱹ ᱥᱟᱠᱚᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱠ ᱨᱚᱝᱞᱟ ᱛᱟᱢᱠᱷᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱨᱤᱥᱟᱱ ᱫᱚᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱪᱷᱟᱡᱜᱨᱟ ᱥᱮᱜᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱵᱮᱞᱚ
1: dara ge len chen hin nam ba chi men ta ta nga chu len chen de la nyem ber ga se shi tina to pu ge yang nga chu chom chin dara ge len chen di na nga wa du ge she pi nyen tung ge she pa ge re wan dong ge yo ke tina ta thang ge len chen di na nga go ji shi yo le tina chi yang da de chi ge dam na nga chu len chen de la sen shi nang ge yo la shu ni chang mi wa du ge she pi nyen tung de la sen shi nang shu
2: Ya, tatirang nyama zong, kar ma zong, ta hiwi nyama, tunjuk ko nyama, pensum tsoki nyama, delgan jong yi ti tsulu, shawa yan jo ko nyama, kapa yan ki ko nyama. Ya, kam nyi ko yarta ko nyama di, ya, ta nam lafti na kar ma zong ni se, ka sa lafti na ti tsulu zong ni se, ka warka zar kar kar jawa yang ni se, ka tenang ka nam lang go ma, nyakar kar se mo, shtak ten dal nyi ki tukma di, ta nang tam sankar yak ka kuma ni vra tang ka ra lob jing, shtak ra zik ka tigde jing na shtak ra tem dita ni jing ni se, ka ajang sang ka hesu yag ni se, ka yam chik shlan jila yin da yin ni se, Ani tsangsang kub sasu yag nisek, shankir wangaram jingda yag nisek, tala chan na shtaga ma chaga, la tara miyaga ma chaga, shka chakara obja marga abdak jindan niga chapkib dimu yana. Ya, tangi hong kawar tungun dorum tara, shapar gapu shatnum tara, awa aki sorjin tara. Ya, ta simcho ka meena sasu meeni, khtam kari meena shasu meeni vzini wukhe tara, hangan avdarcha chankam chotsing peya. Я там чул умма хун чул умма хун чул лама ядым санжи шансым хон хон ду чичун сума семчин чичан ни дашин ани чи лам тун чин стай ви лама намдын хыхчи жав ортон ба хыхча тапа шкарзын намдын санжи тон тон пок ни тун чи чин замдын чан чин чок ни жак чап чин жа чо шухчи санжи чон мен жи жа я си сокун чен бо ва ма жон ни жава кын чи им чок чи тан тама гро ма хажа ди чат тан пок би ядым дор чин чи пар жил сама ди ар мар чин кор ло ден чо хот ти чин кор ло ядым ва на хан чин жай та сон чен бо мен жу ди я хин кор бо гэн ди хам чи чи хот чи жил кыл нга Emale tangkam sonang nabjik pimangjan chartong mai chak pi jai ma chi khardin namu dorkin ngal jop charsin bi sokon mai me kwang tan ra yong chi khim ma nyang jok chak chi chan chi khaza hon mu sesum ron chi so chi wa tan chang dol jai ngar cham kam la mi chi la sap chi kham chi mar jil wa ra sang im chin si tang sin mo sok chi ngan chin de mar gi sin ja tik chi tang chi wa nam la khsulum chu to umma Ya, tatirang chak yi chak sirka nyama khanda yi nisik, yonja tongkar dawa chinda yi nisik, chongja matka talib janda yi nisik, chara jilri yi simbo zo khwa yi tarshanda yi nisik, song yi wadin zo warang nga cha tangda nisik. Tangir cham yi gha zama tin kwa yi gjun kong kapsha nam mandara, ajang sangka sikka rang yi ka wumu nda har gong hunda ga wumu yi nisik, har sata tog yir gong go nisik, manduk chongda ga wumu yi nisik, mar takshan mu lakar go nisik, nyong kapshik nda ga shangmu yi nisik, nyong ta chong sengko go nisik, shang jashtak nda ga chamu yi nisik, shang stang kan ba ngorang go nisik. Я танге ко мунда ябжин ко нора инсе ко ябжин нора нора ж ко сек нор сана нун кумане нун нун мур гып жаргыр тун ко сек ди нанга тесер нун гып ко сек нун те дорна до туи ко сек нге ко мунда ян тун дигжин инсе ко ян тун дигжин лагар ж ко сек лиг сасан ро ток ни лиг сер мур гып жаргыр тун ко сек ди нанга нигри ко сек ко сек го нигри ян хави ко сек я та та сан жигр сым дони та тун таз гыр ангап ж ко сек ди нанга кыгыр чыңз ко сек чын кыгыр кало туи ко сек я та кун ке тан чын дуг ко чын ко сек лан чын ка ха шир чын ко сек ये ताने संग संग आ संग संग से करा कुंग के करुची या तापा से या से कमक मने ना शेर से या से कन कुडा या शेर दंग से या से के के नो सा ना नुंग को मा ना नुंग मुर गब जार कष्ट मु से कन दिना ना सा हक का वारा नुंग से के ये ताने वाइन के तग नुग इना हो से के वोइन को तग नुग यो ना हो से कन कुटी चोंग के ना हो से के नाम हंडल तो ना हो से कन दिन बा अगो यंग जिन से के यंग मजन शंगला चेक कर दिस से के शंग चेक के ले खिज ग्रास चेक खि से के Etalik sasangro to karnalik chermu gjar ka tong yose kin dinang na nigri goz go yose kin diwa ingap tagnu yi na yose kin wong tagnu yo na yose kin ngok ti chung ke na yose kin ram handal to na yose kin dein ba agbu yang zin che kin yang mazin shangla che kir dirse kin shang che kin le khiz gra che khiz che kin Etar ta san jigrasim do nar tar tong ta zigra ngap ja yose kin dinang na tar tar tam ko maru yose kin diwa ingap tagnu yi na yose kin wong tagnu yo na yose kin ngok ti chung ke na yose kin ram handal to na yose kin Энэ юм ба агуу юм зин чек юм зин шанса чек кирдэрсек шанчек кирдэн хийзгэрэш чек хийхисек Эта азын сан кэни цан чек кисек крак этон усакны нинга кэни тар ну дин кисек са цан ва жашин гу му чек зун лого ела нам авшин зин кисек ласи тай ба ток кэ сак мэг бул ин кисек да тан чин сама та сып жаз кисек ча ток сама сава из кисек варнын кам нин дик чек кисек сынги жак кэ чып жаз кисек лан чин салар афтын гэр зун ашин кисек кун ки хуин дара чан цун кисек блон дара афтын ба ин кисек Ya ta nyen chang sang ga ajang cheki sekra ajang cheki chag yi chag yong chag dong chag sim sek chang go kori hak kib sek sek chen pang chang la ka yang karwa go jang ta gi ajang chek kar kar ka in sek yo na ma ra sek me na ma kon sek chak kori na za sek sek et ma ri chang ni lang da ri sek chek kar lo ko chang la ka che chung yer ko jang ta gi ajang chek kar kar ka in sek ye da yo na ma ra sek me no ma kon sek chang a kori ma ri sek lag ni su kan tan ra in sek do dang kar sa ba da kam da ma ri si ri jang ta gi ajang chek kar kar ka in sek yo na ma ra sek me no ma kon sek ya ta te na agu ta jin ni ga cha zo mi chim tin yong ni ni ma ni na la ti na kar ma zang ni sek sa la ti na ti chul zang ni sek war ka zar kar kar ja ay ni sek eta cha gi ja ti na gi ja ay ni sek gi ja ni ma khan da ay ni sek cha dong ja ti na dong ja ay ni sek dong ja da wa chin da ay ni sek cha ta ja ti na ta ja ay ni sek ta ja kar khan da ay ni sek ko ja ti na ko ja ay ni sek ko ja ko ru chin da ay ni sek eta cha chi ja ti na chi ja ay ni sek chi ja alung chin da ay ni sek alung ng ni gle le ni sek sha ka shi ng ni chang da ay ni sek si kara worm ga de ka bri nu dar cha chang ng so mu chi nu khat ne gi ri ri nu le le da ka chi nu kri ra kar ja sha nu Etereng agung thoma jig chig nga shak ki sel yong chung ko chig chig kin chig na chang ko akar mara chang ko khal gura shal gura jig chig ni gi chig na char kil ko chung chig tig chang ko khachi ra nang chi ma gtang eta chig sum ko chig na char kil ko mar tung ra chang ko khar gutta khon kul ma ye chag yi chag yong ji char khi ni dong ji chani cha chig khi ni yong ji chani cha chig jo char nga tar ni lam ji khi ni eta muk kwa chen ng do ja chig chig kin gura tab ji nang ni tig tig le chang ka dang ka tang ni chig muk dor ji ta pa si ga yi shi se tung a yong tag se tung a Элин дан хигсэн таяра дунга канзэм бэ чоди сран кутар гун ахын дага азын гын го чон дага мук ка чон жатан сын дага кер гызг чан я азын гни я тачи кымыг жи чал о жухон ор жил сан буртан ан гирж сын чон ни кизг ко я кин дага чон кон сок чигша чи на дага жан гэ кира манда ни се кер гун ахын на ти ни шма ти ни се к сат го му я ти ни нг ма ти ни се к тех сым гэ чи ря ти ни кун а ти ни се к э тан до зо а кун чин жай ми зо иг ни се к зо а цик чик к зал ми ни се к дир жас нва кер ка чи ни се к тунг кар гын рын му ни тунг л г сын сым г ва ни се к л г зан го жа и стан го си ни ва ка чи рын а юн ни се к э тар зак кла жа и стар к си ни ва ка чи нж ма юн ни се к зат тан а жа и стар тан си ни ва ка чи га юн ни се к дир зав жа ва са ти г нам ти на ме тук чер жам до ри бом бом ми г л ан ли ди нян лан лан к ши г чи г ди го жа му т ка к ан ди бе тук ру о тук ру мо ти Тэр кэр ва кан жам дигит инди эталгыр аян тунгур гобжи нэн ашча суйг нисек ва чунг дэмир жаан гэн зэсуйг нисек ва тэглама суу кэ чиг суйг нисек хэдэ яма аян гэм дэр суйг нисек этадыр тулам мув жаган ки суйг нисек мэрлэм мув жаган тан суйг нисек маша мув жаган тэг суйг нисек ди тэн ажан гэ янни чэн нисек тэн го хисэн тула чэн нисек дин горгум чэшиг тер жаа нисек эта тэгсэг чартаг мару ви нисек ярд зан кару ви нисек мэрд зан мару ви нисек сэрг хисэн там ви нисек ди кат нэн нар кэри ви нисек кэри ри ри нэн ри ви нисек ран итра ра ушала ра мшигра этанд ва ви ни ви нисек жан гэ янни тэг нисек сэлэн кани ни нисек азан арджсэн чи ни дан асек чогом ква кисэл дан би кун гожрила Ya ta chi tu tu ngo yxsim yq kong yx chi gsu e ta ni par ngo yima ndx chi khora kon da bu khaira tb san da yin ni sik yo ma ndx chi khwa kon da san chu khurla la chi da yin ni sik ta ndar jugu man da to go yin ni sik jug nong sa bi ton bi ni sik ndari le jug na ton di ndam ni se jere la e ta chi to yima ndx ni nong a yo na nura da na ku ka lo yo na kon ju sik yo ma ndx no yo ni nong a ye nura chu di ra sha wa ya ran kon ju sik Эта кирг кэкэ вобжа аваня нисек вобжари эндари зокнгри нэнгра денко цонко тони вахчиг нэм кадри ни во мухчиг гарар гонди чонни ван рухчиг о мухсам кэзо та цулрила Я тангалык киргла да карунди кингор гон хана мачи чыгнар гон анда гам дугз го нисек тунда ямо качыг чыгна чырги дунда гертем дилдиг нисек тар чын зыккыр гын нисегнар чыңзы га чыгсын бин нисек чычын зык ка нисегнар чыңзы га санда хун нисек Эта тирин тон бача нисегнар дуг жин неги сантын дун нисек тадар хин нивин нисег нив дан нандар чын хан кур чыгын дил нисек ра хан кур зыккыр то суй нисек зиг нивлин истим нин на чо мукка шили тендил нисек дак чын бок чыгын нисек жирела 야, 다 아정성 그 새끼라 아고 먹

0: ngam buwan da khari dewa ni gam chamni gomba ni ga warni sai chu thop cha zg chig
1: o ta tamu to ndag da lama nguma zira jfkanar
0: kap te sai chong chong zg gi yong kha dag zg bu sira kha zg cha tang ai khar wa nga lama yin mar tho ma yin der chora thop cha sung go zira akmal la demu
1: ya ta lama chi
0: sem chong dewa ga kalam thamo shi gi sara yong ara ak de khung ga cha zg da tarung sem na log log sar
1: de khung ga cha ser ga
0: Я то деван да ниган дугаган дугсунны юн димэцлэ дившэнэн палы далё дева гжэнзга сахту тисэкэ ёсэ я
1: Ян чусэра юн гужрела
0: Так кэнтэр копаё нумар Семчон дева демуси
1: демуси
0: Намлынка ни какхын дер намандэ жора канын не демуси зэра Гамин ясынын гучэ чокан дюс

0: སྲུང ཚུག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཅུ ཅུ ལམ ཅུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན ཆལ བ མེད པའི ལོ སྤུག ཅུ ཤུག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན གོ བར ཀ བའི གདམ ངུ ཀ ཅར ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚུག རེ ན རེ བ གོང བའི ཧོག སམ ཅུ རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང торжига сиконуг хутуг намбаз уян наканын жиграг кыргышынындана та торнынра нямжыг юнго сачсыг юк дилакага нал тамба кынкынзы семан зингог ела гомгог атани латг тон тхва дебгог динг итни чу хсанд бирнг абсинг кабдас ичи елтэг деринг нантунд деринг жошанд лангзын дартинг гони чета данси нугр кымжынын жина тарта чулу вергран арчун кыл мэргин торум томжын кысын бандана гиргин гышыгын абсин би гын нуро жайын ятыны тарта нисе деринг кымжын гынлыга кылым жыландыга кабдандыр нисин госумжи ел гала
3: Вэй.
2: О, гэнэ дэму.
3: Дэму.
2: Я гэнэ тэгэ нэчу хорин жиркэ лэцэнг рэванда тэнгэн идали тэрэнг нэнгэн дэ дэчэн дэ цайи горкэм дэ фшэни ажа чи нэнгэн намба кабдай жүг горкэм дэ нэчу тэнгэн дэ ину нян тхуаны квадэн чишэн дэ ин.
3: О, я чу мэкэ.
2: Рэ гэнэ тэнэ та хэсэ дэ тарк бачу нэман дэ чу рэнгэр гэрэ на чуг озон на чуг гэнла гэнцэм гэ жаржа тан тамчи гү жили далини таталон туржига чуг нэг товчог нам ба ха ца цараар нэг нэг хсандып жергэри ек ёк тэ мэн мена нён мени варкып тэ музгрэта ян ачу гау чела нандын гэ цэ тэ дэрэн гэ лэцэндып жили далин ачу хорин жергэ лэцэн гэ ян та нарка нанын жигра гэ нан дэ тондон нэ на тар жиг лэнжин би нэман тэ чуг гэрган гэ кэргэ жигра фсэнэн гэ тондон дэ гэм гэ зун дэ ян чиг нямж жиг госа гэ нэтни кабдаз гэ чуг гэ རེ་བ་ཞེན་ན་ ཡིན་ཏན་ན་ཉི་གི ཁབ་དང་ཡིས་ ང་གོ་ཙུམ་ཅུ་ལེ་ཏི་དང་ན་ཆུ་ད་ ཐོར་ཅི་གང་མ་ཤིག་ནུག་ཡར་ངུན་ད་ཏབ་ཤིང་ན་ཆུ་རྫ་བ་ ཟབ་ཤི་ཏི་ཟ་ཚ་ཁར་ཟབ་ཤི་ལ་ཡོན་ནུག་རཀམ་དན་ཡོལ་ཡང་ཆུ་ལེ་ཚན་དེ་མང་གུལ་རང་བཞིང་གདུམ་ཉུང་ཡོ་ཐལ་ཐོབ་ཅུང་གུ་ཐོ་ཡན་ན་ཆུ་ཁ
3: ཁ་དེ་ཡིན་རྟ་ཁ་ཚང་དེ་རང་ཆུ་ཁ་ཐོ་གོ་ནི་ཐོ་ཁ་ཐོ་ནི་ནང་ཁ་ནང་ཡི་གི་ལེན་དན་ན་ཐོན་དང་སི་དེ་དང་ན་ཨ་ད་བ་རཀམ་དེ་ལོ་མ་རཀི་དེན་ཅི་གར་དེ་ཐང་དེ་ཁ་ཚོ་རང་གུ་དེ་ཐང་ར་དེན་ཅི་གུ་ནི་ཅི་ཤིག་ཐབ་གོ་གེ་ན་དེ་དང་ན་ད་ལོ་མ་གི་ཁར་གུ་དེན་ཅི་གུ་དེ་ཐང་གི་ཐ་ནི་ཁ་དེ་ཟི་གེ་ན་ཨོ་ཡ་ལོ་སོ་ 다 토슴 그 전덕진 빈이트니 다른 걸 보면은 간인 킹 소마다 타시는 것 정말 바르는데 다 그쪽 답실 뇽노 그 거기 가차도 못 걸지 한번 바고니 샤파 쳄진다 칼로치 난튼 가루치 갸트 그 쳇다 아 양치르지 난난 쩍쩍 쳇다 아 갑다도 좋다 이모
2: 리 버진치
3: 내나다 한번 바고니 안 되고노 다 줄레 아직 랭고노 바스근데 도마가다 된저라 데튼 거 그런다니 치기 다 도저 있고 또 섞어 아 단디 안디 단 동모 된저리다 된저끈이 틈이 주어주거다 냄드 된저금다 뭐 된다 지나 다 쳤던 거 도마남 그 토나다 디지랭고노 님한테 추거랑 건데 아주 자상하게 오는 거다가다 아 쳤다 그러기도 뭐 안디 산이랑 서로 총이 하게다나 준산조는도 뭐 뭔가 쇼니 다 뭔가 풍진 죽은다다 드니 다 아 정덕글가는 크르죽은 죽는다. 담목은 어떻게요? 그모.
2: 네.
3: 안데 인다지나 나기스 지글랭고노 와르크인데 다처타디 종토 길 강글하카니나라 토마 직실로마 탐치고다 탱킨 망아브지르요나라 타양 샤이조 직직 삼메트트나 다도 아 즐근이 히울마는 담목터드그나 처탕그 다그니 시란다 신다 식샹가 비도나 다 와르크인드르근데 포인죽이나 랑글랑 크르코 랑가다가 로크르타 코르샤나 소나 아주 다 샤나다가디 사마케 원나 도모글랑 크르디 죽문죽은 혹시 망가모
2: 예리야
3: 때나지나 디스코르 때나지나 나랑가타지나 아파마치고 시기 아주 냠죽고노다 라비나랑 게 탄타 탄타노즈가나 탄타다 기라난주주 마튼나라양 그렇게 겸덕다 너무 그렇게 다른 그렇게 강가가 깨고가 아 디라카니 돈만 주식들모
2: 예리야
3: 아 니글라카니 아 단디 양 된적라카니 다 도마 certain azu ge diglen sanda ta su chungne songchen ta wan mo sakl mang chuan songni sha na ta zung ti mai bi ta zung ra khrni ga nyam chik da wan mo ge sakl mo ta wara mo
2: ji
3: ge ta na ta azu ge yang shai in da mang chwa ka zu ge chim chong ta ta khat khra zung thna yu ni yang azu ge mang chwan da khrgi rong ruk ko shai yu ni jim chung ge yu ta khrgi zung khna me ta na ta mang chwa ta rong khna da wa
2: ji
3: rong khna da na da na ni ma ta diglen gu ni ma wa ka chu rang ka rangi jigil tag khonjog dina tani ma chat khar sang tera nda dina jigra ma ta swi de gam ra mu ma chu tina ta rangi yu su ta dong khang ni jong nan dong khang yu su tani yu li jigra ga wa thak ta khar gi pha chir chang gi ni a te ti su ta ga thong ga ta chu ti su chang ga te nga na thong go ga ta ngi chena do kuno ta ga jigra ra rangi yu su ti khori ka ndam dal ti han chang chik chik ga ta de enjig su kang chi tani chi ᱛᱟᱥ ᱛᱩᱜ ᱜᱨᱟ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱜᱨᱟ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱡᱤᱞᱤᱱ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱜ ᱛᱟᱪᱩᱨᱮ ᱢᱚ ᱛᱟᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱞᱦᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱭᱩᱥᱩᱜ ᱠᱷᱨᱜᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱚᱛᱱᱮ ᱵᱩᱞᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱩᱜᱨᱟ ᱣᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱡᱩᱜᱱ ᱣᱟᱥ ᱠᱩᱛᱤ ᱛᱚᱱᱫᱨᱟ ᱥᱚᱝᱫᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱨ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱱᱤᱜᱤᱱ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱟᱡᱩᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱜᱤ ᱪᱷᱮᱛᱞᱟᱝ ᱠᱩᱛᱢ ᱠᱚᱴ ᱜᱤᱡᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱮᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱨᱟᱝᱜ ᱞᱜᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱠ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱝ ᱵᱟᱫ ᱵᱚᱠᱟ ᱫᱤ ᱱᱤᱱᱫᱤᱠ ᱠᱚᱨᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱛᱠᱤᱡᱜᱢᱚ ᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱟᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱚᱱᱚ ᱱᱤᱢᱟᱛ ᱪᱩᱭᱱᱟ ᱫᱚᱢᱟᱪᱩᱫᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨᱢᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱩ ᱟᱡᱤᱜᱞᱮᱝᱜᱚᱱ ᱡᱚᱜᱨᱤ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤᱨ ᱢᱟᱝᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱟ ᱠᱟᱪᱮᱱ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱞᱟᱜᱟᱜᱚᱱ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱚᱝᱱᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱟ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱢᱚᱦᱛᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱛᱟᱱᱟᱭᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮᱱᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠᱤᱱ ᱤᱛᱷᱱᱤ ᱛᱟᱨᱟᱵᱤᱱᱟᱫᱚ ᱠᱷᱟᱯᱨᱤ ᱢᱟᱜ ᱢᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟᱪᱠᱷᱨᱤᱯᱱᱟᱨ ᱥᱤᱥᱤᱢ ᱪᱷᱩᱭᱫᱟ ᱛᱟᱸᱜᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱠᱤ ᱡᱩᱱᱫᱮᱱ ᱫᱟᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱜᱟᱛᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱠᱚᱨᱱᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱟᱪᱟ ᱫᱚᱢᱚᱡᱤᱧ ᱵᱚᱱᱫᱟ

0: Rerir. Re ngoma re ganda. Tge ta ngama irang ge jigsi rawan de kartsang terang aftina chokon de sauz ta jutta kachin de tani rang ge ji yuni na chokon rang khang na chokon kartr rang ge jigra tin juju ge lam ge wartg te rang ge semne ra jing asan ne de trap ge yuju tani ta kona ger ging sha kuno chun dum jik ge den jigande sha yi rang tang ni tani hama ta kartsang terang de sha yi jigsi ge jiga shi kuno gur samna jig tar tgo ni de mu ge sam khiri yo na tri ki yong jig tang to te yong ju de kachin de tani ga na tani de na dunuz gu nu ta ji ge leng ge yo nu ge ni ma ta chu ta ji ni ma sim ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ngi thani loma chundgi khirgi ta tokshunda mu yong nu gil ni nu ti mang chtani ka chag sha na ta ndi thop ta ga nang ni khchu halam ta ta thong ga thosum de tharmas nu kong ga thosum ga thos ba mal da ni wali da thop ta ga nang khanda na khirgi da thor ta rang jung ga gi gzu ta da thor ji khirgi chas kum thor ji tang drawer ta khirgi ji le tang ta ji khu khirgi skal ha ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱠ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱤ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱢᱚ
0: ᱡᱤ
1: ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱤ ᱡᱮᱱᱛᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱠᱩᱱᱟ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱞᱤᱧᱪᱩ ᱡᱤᱜᱤᱱ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱫᱚ ᱡᱮᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱞᱤᱧᱪᱩ ᱛᱟ
0: ᱨᱤ
1: ᱛᱟᱢᱚᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱡᱚᱱᱫᱨ ᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱱᱟᱥᱟᱱ ᱛᱚ ᱠᱩᱱᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱨᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱨᱛᱟ ᱡᱤᱜᱤᱡ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱞᱟᱝᱱᱤ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤᱜᱤᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱛᱮᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱞᱤᱧᱪᱩ ᱨᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱟᱢ ᱜᱩᱞᱟ ᱦᱟᱠᱟᱱᱤ ᱞᱤᱧᱪᱩ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱢᱚᱭ ᱢᱚ
0: ᱨᱤ
1: ᱟᱹᱱᱤᱭᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱴᱩᱜ ᱱᱟᱢᱟᱭᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱮᱱᱟ ᱟᱱᱚᱝ ᱠᱷᱢᱟᱝᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢᱟᱜᱟᱨᱤ ᱥᱛᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱪᱟᱣᱱᱟ ᱨᱮᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟᱜ ᱜᱤᱧ ᱢᱟᱝᱟᱜᱟᱨᱤ ᱥᱛᱤ ᱪᱷᱮᱢᱵᱩ ᱪᱟᱣᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱞᱤᱝ ᱜᱩᱱᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱨᱤᱛᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱨᱝ ᱡᱤᱜᱞᱤᱝ ᱜᱩᱨᱤ ᱛᱟᱨᱝ ᱠᱷᱤᱪᱷᱞ ᱟᱨᱝ ᱪᱷᱢᱩᱫ ᱜᱚᱣᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱟᱠᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱡᱤᱜᱞᱤᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱚᱫᱟᱱ ᱢᱟᱝᱟᱱ ᱨᱤᱱ ᱫᱤᱫ ᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱱᱚᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟᱜ ᱱᱚᱱᱤ ᱡᱤᱜᱱᱫᱚ ᱜᱩᱱᱚ ᱣᱟᱨ ᱠᱨᱤᱛᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱨ ᱜᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤᱡ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱥᱮᱢᱠᱷᱩᱱᱟ ᱢᱩᱱ ᱢᱮ ᱯᱟᱛᱢᱩ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱯᱪᱟᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱪᱷᱩᱜᱩᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱥᱞ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱤᱜᱯᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱥᱤᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱚᱛ ᱞᱟᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱟᱭᱟᱝ ᱱᱚ ᱠᱷᱤᱛᱤᱨ ᱡᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱮ ᱨᱤᱜᱯᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱚ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱫᱩᱢᱟ ᱛᱚ ᱡᱩᱛ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱤᱜ ᱢᱚ ᱛᱮ ᱡᱮᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱮᱢ ᱵᱨᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱥᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱩᱢ ᱪᱷᱟᱢᱩᱫ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱩᱫ ᱠᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱡᱤᱜᱟᱥᱤ ᱡᱩᱛ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱨᱤ ᱠᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜᱞᱮᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱱᱤᱢᱟᱱ ᱥᱩᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱱᱤᱥ ᱛᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱢᱚᱥᱚᱝ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱩᱨ ᱡᱤᱜᱟ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱮ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱟᱱᱥᱞ ᱪᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱢᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱱᱟᱝᱥᱞᱮ ᱦᱟ ᱪᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱥᱟᱯᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱛᱷᱟᱠᱟ ᱱᱟ ᱚᱱᱩ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱢ ᱥᱟᱢ ᱦᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱵᱡᱟᱭ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱟᱨᱤ ᱥᱮᱛᱟᱝ ᱭᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱢ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱢ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱ ᱪᱷᱢᱟᱱ ᱨᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱛᱟ ᱛᱩᱢᱩᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱛᱩᱫ ᱠᱚᱛᱟ ᱪᱟᱱᱤ ᱠᱟᱝᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱨᱟ ᱫᱤᱭᱟᱢ ᱵᱟᱵ ᱠᱩᱡᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱟᱨᱤ ᱨᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱱᱤᱣᱟᱨᱟ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱯᱥᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱦᱟᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟ ᱜᱨᱟ ᱭᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱪᱷᱟ ᱥᱚᱠ ᱠᱷᱚᱝ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟ ᱥᱟ ᱪᱟᱨᱜᱩ ᱱᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱟᱱᱩ ᱜᱩᱛ ᱥᱚᱠ ᱛᱚ ᱠᱩᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱩᱢᱤ ᱛᱩᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱛᱚ ᱠᱷᱨᱟ ᱭᱮ ᱪᱤᱨᱟ ᱛᱩᱢᱩ ᱛᱮ ᱡᱩᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱭᱟ ᱟᱪᱷᱟᱝ ᱠᱟᱪᱷᱟᱱ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱠᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱞᱟᱝ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱴᱚᱜ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱴᱤᱞᱮᱱ ᱛᱩᱨ ᱠᱚᱛᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱠᱤᱱᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱟᱱᱥᱚᱢ ᱢᱟᱥᱚᱢ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱚᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱠᱤᱫᱚ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱤᱢᱮ ᱠᱥᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱚᱱᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱤ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢᱚ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱥᱚᱝ ᱡᱚᱭ ᱪᱤᱨᱟᱢᱚ ᱛᱟᱝᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱮᱣᱟᱱ ᱫᱟᱢᱚᱭ ᱱᱟ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱴᱚ ᱠᱚᱛᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱢᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱜᱚᱢᱟ ᱪᱟᱝ ᱛᱤ ᱞᱟᱱ ᱞᱟᱥ ᱠᱚᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱟᱱᱛᱟ ᱠᱷᱟᱯᱞᱟ ᱜᱟᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱣᱟᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟᱭ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱚ ᱢᱩᱫᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱜᱟᱱᱫᱚ ᱢᱩᱫ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱯᱷᱤᱡᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨᱟᱥᱤ ᱣᱟᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱨᱮ ᱠᱟᱞᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱞ ᱦᱟᱠᱟᱱᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱷᱤᱝ ᱠᱷᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱟᱱᱪ ᱛᱟ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱤᱨ ᱜᱮ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱟᱢ ᱱᱚᱯᱟ ᱫᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱨᱜᱟ ᱯᱚᱢᱟᱛᱤ ᱡᱤᱜᱤᱱ

Nandani Dachigaji, Kachan Raman, Kabda Natsuchoji, some Zidalini, Dignak Nunas Gratik, Gumichuni, Han Matunas Shachi Sergonata Yuchi Maratara, Ten Yemzog Mavzora. Ten years Zanhui around Tom Mavlan at the Likansunga Kachagatuni, or Zanziga, no Hirachi, Marchipa, Mosua. The Muga, same Kumra, the Muga Kurga, and this is the Shungonara, Kamans Gioner Titana, Rigashi Gongo, Tundarke Kurga, Muxica, Terkam D, Niams Gijadali, Samoranga. Tikomil Mufsilju, the Gachinch, Gachas Gijena, the same souls Giena, the Yamras Gdemna, Kangla Gantumga, Kabdaiju, Kangla Gantumga, Gachari, Kananga, Bachu, the Gachinch, the Nee. Tar Jiglingunu Nimada Churangi. Rangaru jiwan dana ziyazina. Tiwar tanir jihora tamo tohtegi o tananga jikanana nantun kamun domus gunu chuchas pritang, i kamuzu titang, the muzu titang, o chututum jingme kazar go chigri nigri. Tatiwani jiho tohtegunu wartanita yang tondo mazira simkum ginger to natsu mazu chin dugurtani, takona gergengeshekono korung, samtra injina, tafsira yung jigra tamuzu to mokhtigina shaga sekono. Tar humar huma churkam huma huma gergenam bagarayang, tiki shaki yokati tana totunam bagarayang to zunyam zigitali. Tar jihota kantar shara yung tohtigna, ma. Махтыгнам режизгүпжи хани царсунугүп жигзэрэлэс дитана та ту махтыгнан чик дитана янгарангыч гиндамда хина гони хинан дони тумузгна та кона гергүмшэкунузу капрнан абзатанда даркып пажир та капрнаны токтыгын жогнарэсэ куну дэрэтмэне чута ркача динанада кача адомбу ркача чайдон ркача чоридон кача чигидон намба нацгу юнсыка дэгэ чут жиглен тотыгунугу варнира Tama trupa, Mandrigua, Mazak, Kurga, Simcom, Trichil, Trichik, Tondoda, Jung Sabari, Tugger, Yantazoya, Chena, Baganyams, Georgina, Taloga, Shikunuko, Trogi. Tani, Tajilingunu, Nimacha, Ranskan, D, Hojungalakani, Tagirgin Shakunuchu, Ramil, Yopaga, Gunita, Agendangle, Hojung, Yakuti, Girganabag, Shelionozo, Topiker, Giana, Rei, Tani, Chigan, Angarangs, and Shodumga, Gansi, Tani, Gala, Gansumga, Kitu, Hojung, Shirtangra, Shipi, Kapsula, Suka, Tamtilta, Shelioparhi, when Bagansuga set a Girganabag of Sonar. Titana, Amaxaka, Dirkum, Data, Chu, Shodum Rangzinga. Та набацура ранын гүтидалини нанди чи хцуу дугу кансгри ганан гүт кэнгри тызг зунг далитаран гүшран кури сема ангхшэр зна чук кэр гүшран кури шафтаз гүчу махтук тар дихо маати нантун маати тмуйна жан канла кансм чи дриг мандрик чата ёк секуну а тарела тин чуне да чу тар жига секуну гүл хопчуна багэр жиг раг нанди непертэн чергону трабдыг йегону т топтан хайграрын гэжиг жига сег жүгэр жигсиг хайг та жигсиг топтанды тани дала суга кунгана гэргэнг замцд секуну чу жиг шигсэн нансык гэнэ мөгэн жиг кэнэ чэри сунада шага секуну тани тар намник тэгцэн ачангэр намникэнд трабдыг гога намнигара кона гэргэнг шекуну гэргэна бага сонгэ юнунда инжина та лонго тамэн зэ кэшава гэ нямнюнг тэнг жип бергэну кону тамчугу нюа нямсэг гони тагзыл шекунэр тэг та чухтина тондгэ замузэр тэр замуг нанада натэн шунгоны тэму ёка тэдана та намнигэз сунгэн дэмна чу карцан тэрэнгэ намнигэз трабдыг инара джиджи авни кам чао жамбу тэму трабдыг ина шага секунузу каркэн дэ кичи тиг тиг сонната нэнгэ нигчэтэта марачи гэвэлги тунжугны тэдэнэ иге джинутэг тэгэнрата мура джерма бочуны тэнэ чуп джинура нэгэг нэнгэ кэргэ нди нэгцата мара зэрнут тонин маңадали нэгца мэн сонна яна джихокын ира цугата яна джих цама маянжу тэмгэ натунара ёказ тэгэ игэмжэ сикэр гуясэ конутэг та джигаси конуг хотгун амбан сону шэчина дэмгэ тондгэ чончонзгам сону шэчинара натын чэзгэлгэ донуртэнэ та хамазура карцан дэрэнгэ та завзв дорнын нантын цыгдан базы юнжутэ качин дэтэни шамни гинжина чу гани пижангу тижгэдэ демгога тэни жинги гым дртал жасау дэнжина я шамни гэ авникада узу тэнма лорм дунгони я сома лоптан жогу тигэртэн авникада узугыгэ хэни чао чао дэ музгина мандыка тэгэ ранынгар гимко гатар кэни тэ жугыни тапдыги чу тэни тан жигсибэнд тапдыги чу жигсибэр аян канцым гэ гэ гани пижангу гэ гэн дэ сабгона яна жигсиб кэн иг цамг тэгэ гэнла канцым гэ рэнгэ чарчин тэн
ихэн цамбага тандартар жабжиги жу дачу тани чэзэ та тхэн дозуэн чина жабжиги жу дарэсэ кунда цангма чу шисал нангсэ гэнжи кэзгэн аан жугжура тани нгома чу гэргэнз гэнвшаг юну дэнэн ата арэнгэ капар аанчан ра арэнгэ чимдагра тэгэ капар аанчан на джив жагдан на нжигэ та мамбургэ чиг чихра гадэ ворсун назг янараг зэнбазг чуширан курэй бзанар табдэрэсэ куну нанга капар аанчан та джив жагдан на дозур аян чу шэтабзгэри Тада ngepar tad nangan chirgu nuk arghindar, dada chinan baag tsangmaag jabzhigizga yuqaazga tsikh dambaazga yonju dha gachinri. Di anchini rngomam ngomam girginan baag kabdaayi gonu, ta jalag ndargar gonu hanchini jig darung yangdamug cha tsangwari jabzhigib zhigdangna warju jig damug gani chilara yuk. Yangna jigar jigar nganma nganma jiri nangni jig kama tsangha chiginiri. Mela yang jig lor jigan jorana tundri ta kama tsang dani sim jin tsab dani nyosa marag dani nyoga song dichulun gorlai mangorlai wardardinda nyabdag nigi sim chikin joga. Daga damundag ganadun tsangma mabshang jug chied da ganshtar gangla gangtsamga jabzhigizga tsikhtambaz yonju da gachin chidari. Din chonio chur jigraga nangdi tab janchaga rig. Da si muzgam tsundu shechina jiga nalong janra, kibjin janra, mzikshjin janra, dani da silar gan tsundu shenara da kibjin janra, mzikshjin janra mu darkumduqa da nalong janra mu ra darkumduqa na yoka. Di dana dadang di jikarga janchaga rig. Vemi kar ngiwo ta qisjigara nanga manchir juda da gachin buri. Dani echu ta galgudda kargindi darkubshjir naq dangukri la. Shung cherna machuqa zegzu kaaparan randa, yangna chu dechuka nangnara tarka ulgurda gargan namba natsuk yuk. Di rarga kharzgara tana, nyaga mdrshjit randa mura chu namba natsuk yuk. Di dana ranga charchinab tonu yonu nangavzinga chabdagi chu mani, di hanshilaga ranga charchil longchuka chabdagi manin chu. Da yang lopchuk nambaga semanzin jizgari, daga jigraga nanga margonu, mamkonu nda tsangmata, chig manchir ju, namunda cheri sungi, dani kikan cherga maabchig, dani jigan juksa maarnil, da dara dani yang semta Maga magi ta tangsil namba natsung chorji yuk daga da zoyang chi namba ginyam zgin chog chudar. Dani ta girgin gong na chu huyen sun rang zin gyo shayka yonu. Da kaapar nda jigra nang av zungi sungi dali doondag chizgi shong dang ni shayka yonu. Dari daga dana da kaapar xzu shi di da lugdil ga rang zin ga jalag da xchi gara darkwa chur jigra gina san cher nama chukun da tsangma xta ingukhri da chi namba chi hiju da gachinri. Din choni ta shay izi karanga chimtsang nang ni marar gombil matawar gonda salgwa wa sungi ni yang rjigashig matabzig se konu. Damu ga natu nang nechil da xigi mangari tar nga nasungi rangar jigra ya mafti ya shi nangka ta jigra mahi ya ni. Ta waradaradana uchu chongchir chesaz gam sondu shi jina jigra xigi nishtik warga wartakta chi muzgari. Ta mannara gangshtar nangri rangasiz gara jig lengin jogo nuh rikamde tan damu ga tontag zib shongdangna ta rikatukut di ranga semkim ga njertugra ta chu di karkab. Kaada aranga arangi margoonu gu tuandaga maazi la kafjaayi joogunu gu derangani wala songaani arangir jikiraada gangzgari tuqtsaga gangzga na yoka qtsuqsaa gangzgari da tsangma artaayi gaftagayi juuda gachinri agu tana aranga qtsuqsaa zgib zaaju gu la kanara mnyariri gasiga mandraga lalam sonu shachinam nyamang nanga hangdangna jiga mantsab ni marchig ni damu yoka yung shajiga nanga lalam sonu shachinna jiga nyamang nanga hangdangna da ghalurjiga jiga цапкарцани муу цакарцани яан андг мени дамуга нэцэл юка тэнарнгэ зов жигач гли дамуди ёо цугсаач гэн марнил тасим чинг нана цугсаа зууч гэв цаана тани муу кару мару гэлгой тэхин жогона да шка мурела даг тэрэн нивли сунги нэрэн гэр жиграран дэр тайг тэгэгэни арнгэр цугсаара да цайг ижу да гачин дэ тэмни ян лалам сунуш эжина чо сунгаж тэ тонари нга чурза да лалан жу чэниги жидэм юкар эжэра нари контр житгодын жожи эндэг махия Daga chu duandagda chizg shungji yindag mahi nukushdi yinga da rangi rangisi sungi chig diini ranga ranga duandagda ngana achig langi danga achig lunju da da gachin chidari. Dani girgingib shekun uchu darkub jalam ratana da ayayga nambaga ranga chig jig nechil nangchilda chig hini chorni chuzgiri hantuga gob chola zidali damuga kargi gormu chukunu gormu lintabga nangchil yang manga sekunu dezoog zabgunu di hanchini jig langadang nugun choni yang Удаж жүр карматы юмдаг рангавжин гэх карма юмрг барда чүр карма хнана чиртай автагаас икону дэмүг нацлара мангас икону тэнжина цамаг завгосари ням жоггосари
레드가 다 강스트름 두르티나 다르티 와르다 슈레츠니 아랭가 드브요너리 치남바가 따다가 촌니라 고요지리 년요지리 더니 가므슬 다 카토니 투가 톤당즈 지근데 렌드나 톤당즈 디다나 아직 랭고누가 니만데 추라 디 카우라는 것이야이 다 지가시 고는 거 접촉 나 박수 시대 아 디 침득등 더니 덴직 만나 탐칠 그 냠족 도는 연구 산다 되는 게 친디나 산다 비지기너 되게 치남바가 청마가 나그치 냐니 세마치 그 중이 다 나르카나냐 지글랭고 누거 가바다 다 튼거 지가시 고는 거 접촉

ᱡᱩ ᱪᱟᱡᱨᱮᱛᱱᱟ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱟᱱᱫᱤ ᱭᱮᱛᱤ ᱜᱟᱝᱜ ᱡᱟᱨᱫᱚᱠ ᱜᱟᱝᱜ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱟᱪᱷᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟᱛᱱ ᱡᱟᱨᱠᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱚ ᱠᱟᱨᱢᱟᱛ ᱢᱩᱱ ᱱᱤᱣᱟᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟᱨᱮ ᱡᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱮᱠᱚᱱᱨᱮ ᱭᱚᱥᱟᱨᱮ ᱟᱛᱟᱛ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱮ ᱛᱷᱤᱠᱪᱮᱞᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱠᱟᱢᱩᱨᱮ ᱨᱮᱴᱟᱨᱟ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱᱚᱱᱤ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱮᱪᱮᱭᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱮᱠ ᱨᱟᱝᱨᱤ ᱱᱟᱢᱟ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱟᱱᱫᱟᱢᱚᱜ ᱭᱮᱥᱚ ᱠᱚᱢᱥᱤᱨᱟ ᱛᱟᱝᱥᱟᱱ ᱛᱟᱨᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨᱮ ᱚᱭᱟ ᱛᱟᱫᱟᱜ ᱜᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱠᱩᱨ ᱛᱟᱡᱚ ᱛᱟᱪ ᱥᱟᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱭᱟᱱᱞᱜ ᱡᱮᱫᱮᱝ ᱞᱚᱜᱩᱭᱛᱟ ᱛᱤᱠᱮ ᱛᱟ ᱴᱷᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱮᱢᱪᱮᱝ ᱜᱮ ᱱᱟᱫᱩᱱ ᱫᱤᱜᱡᱟᱯ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚ ᱤᱧᱡᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱟᱡᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱝᱜᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱚᱝᱥᱚᱝ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱢᱚᱞᱢ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱚᱵᱤᱭᱱᱩ ᱚᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱪᱟᱝ ᱡᱚᱜ ᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱟᱡ ᱠᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤ ᱧᱟᱝᱫᱤ ᱪᱮᱢᱵᱚᱥ ᱠᱚᱱᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱝ ᱫᱟᱢᱚ ᱭᱚᱠᱮ ᱥᱟᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱢᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱣᱩ ᱛᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱵ ᱥᱮᱱ ᱠᱷᱟ ᱱᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱮᱞᱟ ᱢᱚᱞᱢ ᱛᱟᱭᱤᱱ ᱫᱟᱠᱞ ᱪᱤᱢᱮᱣᱟ ᱨᱤᱪᱤᱣᱟᱢ ᱨᱤᱪᱤᱣᱟ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱟᱭᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱱᱢ ᱛᱟᱢᱤ ᱟᱨᱚᱠᱷᱤ ᱥᱮᱢᱪᱤᱱᱞᱟ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱛᱟ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱨᱠᱩᱝ ᱥᱤᱜᱩᱥ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱱᱮᱞᱤ ᱭᱚᱝᱥ ᱛᱟᱨᱥᱤᱨᱛᱟ ᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱯᱚᱯᱪᱤᱠᱚ ᱡᱤᱱᱫᱟᱢᱚ ᱢᱚᱞᱢ ᱡᱮᱣᱤ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱨᱤᱢᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱡᱜᱚᱱᱮ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝᱱᱤ ᱟᱫᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱵᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱮᱢᱪᱤᱝ ᱱᱮᱯᱟᱜ ᱛᱟᱜ ᱱᱮᱛ ᱞᱤ ᱛᱟᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱝᱜᱮᱛ ᱞᱤ ᱥᱟᱝᱥᱚᱝ ᱟᱡᱤᱨ ᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱪᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱨ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱠ ᱫᱟᱱ ᱫᱚᱡᱚ ᱪᱚᱢᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱚᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱫᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱨ ᱵᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟ ᱤᱱᱩ ᱛᱟᱠ ᱠᱚ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟᱣᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱟᱡᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱟᱢᱪᱷᱟᱱᱫᱮ ᱭᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱟᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱱᱟᱢᱚᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱥᱮᱪᱮ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱜᱨ ᱪᱷᱤ ᱨᱤᱥᱮ ᱠᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱜ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱝᱫᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱧᱮᱢᱤ ᱚᱪᱤ ᱫᱚᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱟᱣᱤ ᱚᱪᱤ ᱥᱟᱥᱤᱞᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱛᱤᱜᱢᱮ ᱯᱟ ᱧᱮᱢᱥᱮ ᱱᱤᱠᱟᱨ ᱟᱡᱟᱝᱪᱷᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱛᱜᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱨᱣᱤ ᱛᱤᱥᱩᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱱ ᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱚᱝᱱᱟ ᱥᱟᱡᱤᱣᱟᱨ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱣᱟᱱᱫᱮ ᱯᱟᱱᱴᱟᱛᱟ ᱠᱷᱟᱪᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱱᱚᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱱᱨᱤᱠ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱥᱤᱨ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱤᱠᱮ ᱥᱚᱝᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱡᱱᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤ ᱪᱚᱝᱥᱚᱝ ᱨᱟᱠᱷᱟ ᱪᱟᱨᱠᱚᱱ ᱩᱜᱟ ᱠᱟᱯ ᱛᱮᱥ ᱠᱤᱣᱟᱨᱮ ᱧᱮᱢᱩ ᱧᱮᱢᱮ ᱚᱡᱨ ᱪᱤ ᱟᱜᱫᱚᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣᱨ ᱪᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱜᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱴᱩᱥᱟ ᱛᱮ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱦᱤᱜᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱵᱤ ᱚᱡᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱴᱟᱝᱣᱟᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱮᱥ ᱛᱮᱛᱟᱨ ᱛᱤᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝᱥᱤ ᱛᱟ ᱚᱛᱟ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱤᱜᱮᱡ ᱪᱷᱟᱱᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱡᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱝᱜᱨᱤ ᱤᱧᱡᱤᱱ ᱧᱮᱢᱟᱜ ᱚᱡᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱴᱨᱚᱠᱟ ᱞᱚᱜᱩᱭ ᱛᱮᱱᱴᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟᱜ ᱚᱥᱨ ᱠᱟ ᱪᱷᱤᱠᱟᱡᱤᱜᱤ ᱚᱛᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱴᱟᱝᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱢᱩ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱨᱠᱚ ᱱᱩ ᱛᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱥ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱨ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱥᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱪᱷᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱪᱷᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱠ ᱛᱟ ᱥᱮᱪᱮᱱ ᱡᱟᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱝᱜᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱞᱜ ᱡᱟᱫᱮᱱ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱢᱟᱝᱜᱤ ᱣᱟᱨᱮᱥ ᱛᱮ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱠᱷ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱛᱤᱜᱢᱮ ᱯᱨᱤᱥᱤᱣᱟᱥ ᱛᱚᱢᱩᱡᱜᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱮᱡᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷ ᱠᱷᱟᱨ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱟᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱢᱮ ᱱᱩ ᱦᱤᱜᱟᱥ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷ ᱥᱤᱣᱟ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤᱜᱢᱮ ᱯᱟᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱣᱤ ᱣᱟᱨᱱᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱵᱟᱯᱪᱟᱝ ᱥᱩᱝᱤ ᱪᱷᱚᱣᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱡᱟᱝ ᱣᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱱᱤᱵᱤ ᱱᱚᱯᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱩᱱᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱤᱜᱢᱮ ᱯᱟᱱᱭᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱠᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱣ ᱚᱡᱤ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱫᱟᱥᱤᱨ ᱱᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱩᱝᱜᱩ ᱱᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱵᱩ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱟᱠᱷ ᱪᱟᱨ ᱠᱚ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱢ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞ ᱜᱮ ᱯᱟᱜ ᱪᱷᱮ ᱭᱮᱱᱥ ᱛᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱩᱱ ᱥᱩᱝ ᱠᱷᱤᱣᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱠᱚ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱦᱩᱠ ᱥᱚ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱜ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱟ ᱪᱷᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱪᱷᱟ ᱴᱟᱝ ᱧᱚᱢ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱭᱮᱱᱥ ᱛᱟ ᱦᱩᱠ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱪᱚᱢ ᱱᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱨᱚᱱ ᱪᱷᱟᱥ ᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱥᱤᱜ ᱤᱱ ᱜᱮ ᱭᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱛᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱴᱟᱝ ᱧᱚᱢ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱭᱮᱱᱥ ᱟᱜᱩᱭᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱩᱜ ᱛᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱡ ᱨᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱴᱟᱝ ᱧᱚᱢ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱫᱤᱜ ᱥᱚᱝᱩ ᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝᱩ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱥᱚᱝ ᱤᱛᱟ ᱜᱮ ᱴᱷᱤ ᱥᱮ ᱪᱩ ᱨᱟ ᱥᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱢᱩ ᱞᱤᱠ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱟᱥᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱚ ᱥᱚᱢ ᱡᱮ ᱡᱚᱠ ᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱞᱟᱥ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱥᱚᱝᱩ ᱠᱟ ᱥᱚᱝ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱡᱚ ᱤᱧ ᱡᱮ ᱱᱟ ᱠᱤᱢ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱮᱱ ᱡᱟ ᱠᱤᱢ ᱡᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱧᱟ ᱜᱤ ᱧᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱤ ᱣᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚᱝᱩ ᱱᱟ ᱟᱪᱤ ᱠᱚᱝ ᱟᱪᱤ ᱦᱩᱝ ᱟᱪᱤ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱪᱟ ᱟᱪᱤ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱢᱩ ᱞᱤᱠ ᱥᱩᱭ ᱣᱟᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱥᱚᱨ ᱱᱮ ᱞᱟᱝᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱧᱟ ᱛᱟᱜ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱠ ᱛᱤ ᱪᱮᱱᱥ ᱪᱷᱟᱯᱥᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱟᱜᱫᱚᱱ ᱫᱨᱟᱡ ᱥᱤᱜᱡᱱᱟ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟ ᱟᱥᱤᱠᱚᱱᱚ ᱜᱩᱛᱤᱪᱷᱟ ᱛᱮᱜᱮᱛᱟ ᱚᱭᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱠ ᱛᱤᱪᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱫᱟᱢᱚᱜᱞᱤᱠ ᱥᱚᱭᱚᱱ ᱛᱟᱨᱤᱭᱚᱱᱤ ᱚ ᱛᱮᱜᱮᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱡᱚ ᱴᱚᱝᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱪᱟᱨᱤ ᱛᱤᱪᱷᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱝ ᱪᱷᱮᱭᱱᱚ ᱛᱮᱭᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟᱛᱟ ᱪᱷᱨᱮᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱱᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱭᱟᱱᱞᱤᱜ ᱡᱮᱫᱮᱝ ᱪᱷᱟᱜᱱᱟᱝ ᱜᱟᱨᱢᱵᱟ ᱚ ᱛᱚᱝᱣᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱠᱟᱝᱜᱟᱞ ᱦᱟᱢᱩᱜᱟ ᱫᱤᱠᱷᱣᱟ ᱪᱟᱥᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱜ ᱟᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟᱝᱜᱟᱭᱱᱚ ᱟᱹᱱᱤᱣᱟ ᱤᱧᱡᱮᱱᱟ ᱛᱤᱴᱤᱜ ᱛᱟᱥᱤᱣᱮ ᱭᱟᱨ

아롱이 글람 튼바

디샤예 모고요레소 누루 오얌츤디 야루총로가요레지 나루 오찜냥리 다칼라이에고요레지라루 카블랑리

0: 갑시 머지거야 니초 머지거고 아영세라 땀찬 죽으지
1: 할로 거영래야 라지야 라리

당이 고니고 아영아여가스가 요나야 당이 정하고 아영아 멀꾸나 초월꾸나야 니초 멀꾸나고 아영아 세라 땀찬 죽으지

야 다시 소나고 여름 종지소 언돌린고 양암 종으로 말하고 여름 코끝이 얼냥인고